Авторадио представляет. Главные звезды, главные хиты, главный танцпол этого лета. Это большая дискотека Авторадио. Танцуют 30 тысяч счастливых зрителей. Поют Зиверт, Владимир Пресняков, Ёлка, Добро, Татьяна Буланова и многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+.

0: Авторадио представляет.
1: Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель?
0: Вы мечтаете о развитии и продвижении?
1: Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле
0: на сайте Авторадио.ру
1: и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру
0: при поддержке агентства стратегических инициатив.
2: 16+.
3: Радиоканал «Авторадио Калуга». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 40-00-325. Выдано Управлением Роскомнадзора по Калужской области 28 декабря 2017 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS 77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 4 часа в столице.
0: Авторадио. Номер 1.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня? Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну, плюс.
5: Радиоканал «Авторадио Калуга». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 40-00-325. Выдано Управлением Роскомнадзора по Калужской области 28 декабря 2017 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
0: Реклама.
6: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
7: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS 77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 5 утра.
0: Авторадио. Номер один

0: Авторадио представляет
1: главные звезды, главные хиты, главный танцпол этого лета. Это большая дискотека Авторадио. Танцуют 30 тысяч счастливых зрителей. Поют
0: Иванушки, Ева Польна, Стас Михайлов, Юлиана Караулова, Хабиб и многие другие.
1: 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+.

0: владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 6 утра в столице.
0: Авторадио. Номер один.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лабрикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер «И не надо лишних слов».
5: Молодец!
6: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний.
7: А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту.
8: Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру.
9: А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка.
10: Много денег. Счастливый сезон.
11: Мечты сбываются на Авторадио. Ну, плюс.
12: Реклама.
13: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
14: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».

0: Jack T9. Пикап номер один. Полный привод. Восьмиступенчатый автомат. 224 лошадиные силы. От 3 619 000 рублей. Jack T9. Победитель премии внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru. Авторадио.
1: Там, позади, белый снег в пустыне синий. Там, за кормой, дом остался мой. В океане пенных дали растворю печаль твою. Там растает грусть прощаний.

0: Авторадио представляет.
1: Главные звезды, главные хиты, главный танцпол этого лета. Это большая дискотека Авторадио. Танцуют 30 тысяч счастливых зрителей. Поют
0: Владимир Пресняков, Анна Аси, Егор Крид, Татьяна Курдукова, Галибри и Мавик и многие другие.
2: Четвертый

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 7 утра.
0: Авторадио. Номер один в России.

0: счастливых зрителей. Поют
1: Владимир Пресняков, Анна Аси, Егор Крид, Татьяна Куртукова, Галибри и Мавик и многие другие.

0: Успей купить билет. 12+.
1: Спонсор ООО «Спортивные лотереи».
0: Миллион рублей может стать вашим. Уже 4 июля на большой дискотеке «Авторадио». Покупайте на концерте билеты лотереи «Мечталион» и участвуйте в розыгрыше миллиона прямо на шоу.
1: Срок акции «Миллионер» на трансполе дано 4.07.2026. Информация об организаторе лотереи и акции, правилах проведения лотереи и акции, призовом фонде лотереи и акции, количество призов, сроках, месте и порядке их получения на mlotto.ru и авторадио.ру. ВГЛ 2Т «Спортсоюз». Алгоритм номер 19 «Мечталион». Срок лотереи до 29.08.2034. 18+.

0: большая. Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Ёлка.
1: Всем привет, друзья! Меня зовут певица Ёлка. 4 июля. ВТБ-арена. Большая дискотека Авторадио. Пожалуй, это все, что вам надо знать для того, чтобы быть там вместе с нами. Будем петь все, что вы знаете, и все, что мы вспомним. До

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
2: Феномен в мире детской литературы. Уже кино. Летом всякое бывает. Побег из Колбара. Невероятные приключения юной Златы внутри компьютерной игры. Уже во всех кинотеатрах. Категория 6+. Авторадио.

0: Авторадио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 8 утра в столице.
0: Авторадио. Номер один.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер «И не надо лишних слов».
5: Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.
6: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
0: Реклама.
7: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
8: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
0: Реклама на Авторадио.
9: 58 88 88.

0: Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Казаки делают хиты.
1: Привет всем слушателям Авторадио. Друзья, мы музыкальный проект «Казаки делают хиты». С нетерпением ждем встречи с вами на новом грандиозном музыкальном фестивале «Большая дискотека Авторадио», где мы споем свой главный хит. Увидимся 4 июля на ВТБ-арене. Ваши «Казаки делают хиты».

0: Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
1: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
3: Премьера на домашнем.
4: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
3: О таком враче мечтают многие.
4: Я здесь, рядом.
3: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00 смотрите на домашнем. 16+.
5: Ты же обещала повторить математику и убрать посуду.
6: Вот можно было весь день играть.
7: Мир игр стал ее реальностью.
8: Я в игре?
9: Чего плачешь-то? Ты же хотел поиграть.
10: Вот поиграешь.
7: Летом всякое бывает. Побег из Холбора. Уже в кино.
3: 6+. Авторадио.

0: Авторадио представляет.
1: Главные звезды, главные хиты, главный танцпол этого лета. Это большая дискотека Авторадио.

счастливых зрителей. Поют Анна Асти. Дискотека «Авария». Мари Краймбрери. Григорий Лепс. Анна Немченко. Многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт «Авторадио.ру». Успей купить билет. 12+.

0: Реклама.
1: Деда, а когда мы будем твой дом пилить?
2: Мне кажется, что будет честно поделить все поровну.
3: Не внуки, а мафия.
4: Николай Добрынин, Андрей Мерзликин, Никита Кологривый, Глеб Калюжный, Аня Покров. В семейной комедии «Дед Фомич» в кино со 2 июля. 12+.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 9 утра в Москве.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. Главная новость к этому часу. В России могут обязать автопроизводителей раскрывать техническую информацию. Подробности далее.
3: Про главное.
2: Производители автомобилей и другой сложной техники в России хотят обязать передавать техническую документацию российским сервисным центрам. Это должно снизить расходы граждан на обслуживание и ремонт. Об этом сообщил Вестям председатель комитета по защите конкуренции Валерий Гартунг. По его словам, сейчас при неисправности автовладельцу могут предложить заменить двигатель или коробку передач, хотя иногда достаточно заменить отдельную деталь, например, шестеренку, которая стоит около 5% от цены всего агрегата. Гартунг отметил, что законопроект должен исключить ситуации, когда людей вынуждают повторно покупать то, что им не нужно. Если закон утвердят, новое правило начнет действовать с 1 марта следующего года.
3: Проводителей.
2: В России могут разработать программы обучения вождению автомобилей с правым рулем для регионов, где такие машины составляют значительную часть автопарка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на утвержденный правительством документ. К 2027 году Минпросвещение, МВД и Минпромторг должны представить правительству доклад о целесообразности внедрения таких программ. По оценке аналитиков, наиболее востребованы они могут быть в регионах Дальнего Востока, где доля праворульных автомобилей превышает 70%. В целом по России на такие машины приходят около 8% автопарка.
3: Про деньги.
2: В России появится новый финансовый инструмент для покупки недвижимости – договор жилищных сбережений. Как заявил председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, такая программа будет предусматривать повышенную доходность. Вклад по договору жилищных накоплений можно будет открыть минимум на 3 года и пополнять в любой момент. По словам Аксакова, банки заинтересованы в долгосрочных вкладах, так как смогут дольше использовать эти средства, поэтому будут предлагать по ним более высокие проценты. Уже через год вкладчик сможет направить накопленные деньги на первоначальный взнос по ипотеке или на погашение ранее полученного кредита.
3: Про спорт.
2: По итогам группового этапа чемпионата мира по футболу определились все участники 1/16 финала. В плей-офф вышли 32 сборные, по 2 лучшие команды из каждой из 12 групп и 8 лучших команд, занявших третьи места. Матчи 1/16 финала пройдут с 28 по 3 июля на стадионах США, Канады и Мексики. Чемпионат мира впервые проводится в формате с участием 48 сборных. Финал же турнира назначен на 19 июля.
3: Про Авторадио.
2: Друзья, все ближе тот день, когда Авторадио вернется к формату стадионных концертов. Место встречи – стадион ВТБ-арена. 4 июля там пройдет масштабное событие – грандиозный фестиваль «Большая дискотека Авторадио». В одном месте соберутся 30 тысяч зрителей, а главные звезды исполнят свои главные хиты. В этот вечер на сцену выйдут Егор Крид, Анасти, Григорий Лепс, Люся Чеботина, Иванушки, Зиверт, Владимир Пресняков, Мари Краймбрери, дискотека «Авария», «Елка» и многие другие артисты. Обязательно приходите сами и приводите своих друзей и близких, ведь «Большая дискотека Авторадио» станет одним из самых ярких воспоминаний лета. Билеты можно приобрести на сайте Авторадио и во всех кассах города. Категория 12+. Курс доллара на выходные понедельник 77 рублей 6 копеек, евро 87 рублей 40 копеек. Антон Кабанов, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России.

0: Вот,
1: вот именно так и надо делать, танцевать по полной программе. Неважно, где вы находитесь, важно, чтобы авторадио было рядом. Ровно 18.00 сегодня мы устраиваем большую дискотеку. Крутой микс самых любимых хитов. Задача проста. Подготовиться к главному летнему танцполу страны, большой дискотеке авторадио на ВТБ-арена, центральный стадион «Динамо» уже 4 июля. Совсем мало времени остается. Вдруг еще не успели? Найдите ваш билет на авторадио.ру, категория 12+. Там будут только главные звезды и главные хиты. А в студии с этого момента Ирина Лагутина. Добро пожаловать к нам на первое автомобильное.

счастливых зрителей. Поют Зиверт, Владимир Пресняков, Ёлка, Добро, Татьяна Буланова и многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+.

0: Реклама. Фит-сервис «Масло меняйте». 100% кэшбэк на бонусный счет получайте. Акция действует до 31 августа 2026 года. Кэшбэк – возврат денежных средств в виде бонусных баллов. Записывайтесь на masло.fitauto.ru.
1: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
2: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
3: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
4: Предприниматели, мы сделали это для вас. Масштабный, яркий, захватывающий. Бизнес-фест от Сбера. Истории и опыт лидеров рынка. Разбор бизнес-кейсов. Нетворкинг и атмосфера вдохновения. Все это ждет вас на бизнес-фесте. Приходите за результатом. Участие бесплатное. Ищите свой город на сайте Сбербизнес.Лайф и регистрируйтесь. Количество мест ограничено.
5: ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015 года. 0+.
6: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
7: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
8: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
9: Феномен в мире детской литературы. Уже в кино. Летом всякое бывает. Побег из Колмара. Невероятные приключения юной Златы внутри компьютерной игры. Уже во всех кинотеатрах.
10: Категория 6+.
11: Авторадио.

0: Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Группа «Агата Кристи».
1: Привет всем слушателям Авторадио. Это Вадим Самойлов из «Агаты Кристи». Все должны прийти на большую дискотеку Авторадио 4 июля на ВТБ-арену. И вы, конечно, там услышите все мои главные хиты.

0: Авторадио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру. При поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 10 утра в Москве.
0: Новости.
2: Здравствуйте, студия Антон Кабанов. Главная новость к этому часу. Ставки по ипотеке могут снизиться уже в следующем году. Подробности далее.
3: Про главное.
2: Экономисты прогнозируют снижение ставок по ипотеке в следующем году. Как пишет газета «РУ», кредиты на покупку жилья могут подешеветь до 11-14% годовых, однако возвращение к прежней дешевой ипотеке специалисты не ожидают. Сейчас ключевая ставка составляет 14,25%, а средние рыночные ставки по ипотеке заметно выше – около 19%. Банки учитывают не только решение Центробанка, но также стоимость привлечения денег, срок кредита, риски заемщика и требования к капиталу. Поэтому, по мнению экспертов, последнее снижение ключевой ставки не привело к немедленному удешевлению ипотеки. Банки будут снижать проценты постепенно, оценивая, продолжится ли смягчение денежно-кредитной политики.
3: Про политиков.
2: Президент Сербии Александр Вучич заявил, что в ближайшие недели покинет пост главы государства. Он пояснил, что намерен подать в отставку, чтобы участвовать в парламентских выборах. Срок президентских полномочий Вучича истекает весной следующего года. В ряде сообщений уточняется, что это май 27-го. Если он досрочно уйдет в отставку, обязанности президента до избрания нового главы государства временно будет исполнять председатель Народной скупщины Сербии. По закону, внеочередные президентские выборы должны пройти через 90 дней после отставки. В конце мая, во время поездки в Китай, Вучич уже говорил журналистам, что может вскоре подать прошение об отставке. Досрочных президентских выборов также требовали сторонники сербской оппозиции.
3: Про детей.
2: Минпросвещение модернизирует стандарт дошкольного образования. Как сообщил Сергей Кравцов, в него планируют включить обязательные базовые требования к минимальному перечню средств обучения и воспитания для детских садов. Министерство также развивает программы знакомства дошкольников с наукой, укрепляет кадровый потенциал, а с 1 сентября вводит изменения в работе детсадов. Они затронут музыкальный репертуар, оформление помещений, образовательные программы и методику занятий.
3: Про законы.
2: Поход за ягодами в лес может привести к штрафам и даже уголовной ответственности. Об этом предупредили юристы. По статье 11 Лесного кодекса собирать дикорастущие плоды для личных нужд можно, но запрет действует для растений, занесенных в Красную книгу России или региональные красные книги. Это касается не только редких цветов, но и съедобных ягод. Например, морожка в одних регионах растет свободно, а в других находится под охраной. В Московской и Тверской областях, а также в ряде других регионов ее сбор может закончиться штрафом. В красные книги могут входить княженика или арктическая малина, степная вишня, шикша и мелкоплодная клюква. Их можно случайно спутать с более распространенными видами. Если человек без умысла сорвал краснокнижную ягоду для себя, ему грозит штраф от 2,5 до 5 тысяч рублей, конфискация собранного. В заповедниках и национальных парках наказание строже, потому что там запрещен сбор любых ягод, даже если они не внесены в красную книгу. Наказание может составлять до 4 лет лишения свободы и штраф до 1 миллиона рублей. При продаже через интернет срок может вырасти до 5 лет. Курс доллара на выходные понедельник 77 рублей 6 копеек, евро 87 рублей 40 копеек. Антон Кабанов, служба информации.
0: Авторадио. Номер один.

0: Вот по такие энергичные ритмы снова и снова хочется рассказать вам о том, что на Авторадио не где-то там, а здесь сбываются ваши мечты. И это абсолютная правда. Продолжается наша фирменная суперигра «Много денег», 5 миллионов рублей и 5 ваших желаний. Наш призовой фонд. Для нас нет ничего невозможного, уж поверьте. Исполним все. Просто заходите на наш сайт, устанавливайте гимн Авторадио в своем мобильном телефоне и рассказывайте о своей мечте. Играем каждый день на деньги, а в банке, между прочим, 57 тысяч рублей. И совсем скоро кто-то из вас их сможет забрать. Я, Ирина Лагутина, желаю удачи. Впереди все самое лучшее. Только хиты. Проводим выходные вместе. Пусть все будет прекрасно у вас.
1: По городу шагает босиком, девушке дорогу уступает светофор. Сверху улыбается воздушный постовой, девушка в ответ ему кивает головой. А где-нибудь за городом идет весенний лед, девушке навстречу.

0: счастливых зрителей. Поют Анна Асти. Дискотека «Авария». Мари Краймбрери. Григорий Лепс. Анна Немченко. Многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт «Авторадио.ру». Успей купить билет. 12+.
1: Спонсор ООО «Спортивные лотереи».
2: Миллион рублей может стать вашим. Уже 4 июля на большой дискотеке «Авторадио». Покупайте на концерте билеты лотереи «Мечталион» и участвуйте в розыгрыше миллиона прямо на шоу.
1: Срок акции «Миллионер» на танцполе дано 4.07.2026. Информация об организаторе лотереи и акции, правилах проведения лотереи и акции, призовом фонде лотереи и акции, количество призов, сроках, месте и порядке их получения на nlotto.ru и авторадио.ру. БГЛ 23 Спортсоюз. Алгоритм номер 19. «Мечталион». Срок лотереи до 29.08.2034. 18+.
3: Реклама. Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
4: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
0: Реклама на Авторадио.
5: 58-88-88. Видишь этот взгляд? Похоже, он последнее, что я смог отдать тебе помимо искренних строк. Теперь лишь длинный гудок.

Это большой хит. Игра. Прямо сейчас дозвонись и выиграй 2 билета на большую дискотеку Авторадио. Номер прямого эфира 258-3300. Код 4.

0: Да, друзья, это большой хит. У нас уже меньше недели осталось до 4 июля здесь, в Москве, на стадионе ВТБ-арена. Состоится самое масштабное, громкое, яркое музыкальное событие. Грандиозный фестиваль «Большая дискотека Авторадио». Главные звезды, конечно же, которые исполнят свои главные хиты. И у каждого из вас есть отличная возможность взять и выиграть два билета на это фантастическое шоу. И оказаться в числе 30 тысяч зрителей на главном танцполе этого лета. Итак, звоните прямо сейчас по телефону прямого эфира 8-495-258-3302, и мы с вами сыграем большой хит с первым дозвонившимся. Давайте же уже будем знакомиться, давайте это сделаем с вами. Здравствуйте, как вас зовут? Вы в эфире Авторадио. Алло, здравствуйте. Алло, эфир Авторадио, здравствуйте. Что такое? Давайте попробуем еще раз. Здравствуйте, вы в эфире Авторадио, добрый день.
1: Добрый день.
0: Как вас зовут?
1: Татьяна.
0: Татьяна, очень приятно. Ну что же, предлагаем вам выиграть два билета на большую дискотеку Авторадио. Правила игры, Татьяна, максимально просты. Все прекрасно знаете, что на сцене выступят только главные звезды. Они же исполнят только свои главные хиты. Каждый участник фестиваля ответственно подошел к этому выбору своего хита главного, который прозвучит со сцены 4 июля. И вам предстоит лишь выбрать, угадать этот самый хит. Вы готовы?
1: Да, конечно.
0: Отлично. Ну, смотрите, мы предложим вам сейчас микс из трех больших хитов. Вам же нужно просто выбрать один из них, который обязательно прозвучит. Итак, встречайте, наша суперзвезда, участник большой дискотеки Авторадио Митя Фомин и его большие хиты.
2: Большой хит! Игра! Выбирай! Один!

0: Ну что ж, Татьяна, прослушали все три хита?
1: Блин, и два, и три шикарные.
0: И два, и три, я согласна, и один тоже классный. Но давайте будем с вами разбираться, что же вам подсказывает ваша музыкальная интуиция. Какой мы будем выбирать номер? Давайте еще раз.
1: Блин, сердце подскакивает два.
0: Так.
1: А ум три.
0: А ум три. Ну, смотрите, вообще вот женский ум, мне кажется, он творит чудеса. Вот мне так кажется. Я, конечно, не знаю. Давайте с вашей интуицией дружить.
1: Значит, три.
0: Значит,
1: все
0: три.
1: Все будет хорошо.
0: Конечно, все будет хорошо. Давайте будем с вами проверять.
2: Большой хит!
0: Ну что же, Татьяна, мы вас поздравляем. Все действительно будет однозначно хорошо и никак иначе. Это абсолютно точно, мне так кажется. Вы выиграли свои два билета в танцевальный партер на большую дискотеку Авторадио. Именно этот хит выбрал Митя Фомин для большой дискотеки. Да, да, мы вас поздравляем. Вот так вот происходит. Вот так вот будет обязательно. Митя Фомин раскачает стадион ВТБ-арена уже 4 июля. Татьяна получает два билета в танцевальный партер. Наши, конечно же, поздравления. И мне хочется напомнить, что условный сигнал игры «Большой хит» на Авторадио может прозвучать в любой момент. И если дозвониться не получилось, совершенно не беда. Билет на фестиваль для вас, ваших друзей, всех родных и близких находится на сайте Авторадио.ру. И мы обязательно встретимся 4 июля на ВТБ-арена, где главные звезды страны, правильно, споют свои самые главные хиты. А Настя, Егор Крид, Мари Краймбер, Ристас Михайлов, группа Ума Турман, конечно же, Митя Фомин и многие другие. До встречи на большой дискотеке Авторадио. Там будет точно здорово.
2: Большой хит. Игра. Займи свое место на главном танцполе этого лета. 4 июля. Москва. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Билеты на Авторадио.ру.

0: Потому и не кусают.
1: Велкой пуповицы даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
2: О, пани, о, пани.
1: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля скидки до 50% на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками.
4: Синоптики летом обещают до 30, а ты банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк» 0+.
5: В жизни можно поставить на паузу почти все, но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил с заботой о сердце.
6: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
7: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
8: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
7: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.
9: 100% кэшбэк. В автосервисах «Фит-сервис» вернем 100% стоимости замены масла бонусами. Акция действует до 31 августа 2026 года. Кэшбэк. Возврат денежных средств в виде бонусных баллов. Записывайтесь на masla.fitauto.ru.
10: Ого, мы съели уже 2 килограмма черешни.
11: Только 2.
12: О, как раз еще и самоката привезли.
13: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
14: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
15: Премьера на домашнем.
16: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
15: О таком враче мечтают многие.
16: Я здесь, рядом.
15: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00. Смотрите на домашнем. 16+.
17: Вот эта шкатулка с золотом достанется только одному.
18: Мне кажется, что будет честно поделить все поровну между детьми Константина Фомича и внуками.
19: Деда, так когда мы будем твой дом пилить?
17: Не внуки, а мафия.
20: Дед Фомич в кино со 2 июля.
21: 12+.
22: Авторадио.

Вот и все. Согласитесь, что сложно, слушая хиты авторадио, не танцевать. Ну, такие движения приходят на ум. Хочется и так, и сяк, и ведь получится. У вас точно и обязательно. Уже 4 июля, уже вот-вот, меньше недели остается до главного танцевального события лета. Большой дискотеки авторадио на большом таком стадионе ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Это ничего себе, между прочим. Там главные звезды споют свои главные хиты, самые лучшие, самые любимые. Егор Крид, Анастасия, Иванушки, Зиверт, Владимир Пресняков, Мари Краймбрери, дискотека «Авария», «Елка», Люсь Чеботина и многие другие. Присоединяйтесь к нам. Билеты на сайте авторадио.ру. Категория 12+. Всем быть по-прежнему с вами. Ирина Лагутина.

0: специалиста.
1: Калужский институт Московского гуманитарно-экономического университета объявляет прием студентов на бакалавриат и магистратуру. Менеджмент и психология, юриспруденция, экономика, дизайн, реклама и связь с общественностью. Калуга, Гагарина 1. Звоните 56-51-95.
2: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже – бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 54-06-15.
3: Зонт «Доплер». Ваш надежный щит от дождя и сюрпризов погоды. Качество, проверенное временем, и стиль, который заметят. Сделайте свой отдых комфортным. Выбирайте «Доплер». Магазин «Экспедиция», ТК «21 век» на первом этаже у фонтана.
4: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 11 утра в Москве.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. Главная новость к этому часу. В Госдуме анонсировали индексацию материнского капитала. Подробности далее.
3: Про главное.
2: Глава Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов сообщил ТАСС, что материнский капитал и другие социальные пособия проиндексируют с 1 февраля 2027 года по уровню фактической инфляции за 2026 год. По его словам, в январе подводятся итоги года и определяется реальный уровень инфляции, поэтому сейчас нельзя точно сказать, насколько вырастет маткапитал. Осенью правительство внесет проект федерального бюджета, рассчитанный на основе прогнозной инфляции, но фактический показатель может отличаться. Сейчас выплата бывает базовой на первого ребенка и для тех, кто получил маткапитал до 2020 года, и повышенной на второго ребенка или на третьего, если ранее материнский капитал не оформлялся. Законопроект, который ранее подготовили депутаты, предлагает увеличить выплату на 150 тысяч рублей. В общей сложности маткапитал составит 616 тысяч для семей, где третий или последующие дети родились или были установлены с 1 января 2020 года, а 1 и 2 до этой даты, если семья раньше не получала повышенный маткапитал.
3: Про спорт.
2: С 2027 года российские регионы смогут получать федеральные субсидии на закупку и монтаж оборудования для создания или модернизации футбольных полей с искусственным покрытием. Постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Об этом сообщили в Кабмине. Из федерального бюджета на эти цели планируют ежегодно выделять по 1,5 миллиарда рублей. Регионы смогут получать софинансирование на создание 2-3 полей в год. Речь идет в том числе о полях с системой подогрева, чтобы ими можно было пользоваться круглый год.
3: Про школьников.
2: В Москве установлен абсолютный рекорд за 25-летнюю историю единого госэкзамена. Выпускница одной из столичных школ Екатерина Малкова набрала максимальные 500 баллов по 5 предметам. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Школьница получила по 100 баллов за русский язык, профильную математику, химию, физику и информатику. Как пишут СМИ, школьница готовилась к ЕГЭ с начала 11 класса, воспринимала экзамены прежде всего как инструмент для поступления и не пыталась заранее угадать свои баллы. Напомним, основной период ЕГЭ в этом году прошел с 1 по 19 июня. На экзамены зарегистрировалось почти 750 тысяч человек. Более 5 тысяч школьников получили 100 баллов по русскому языку, истории, литературе и химии, а 154 участника набрали максимальные 200 баллов за 2 предмета.
3: Про футбол.
2: Капитан сборной Аргентины Лионель Месси стал лучшим бомбардиром группового этапа чемпионата мира 2026 года по футболу. В 3 матчах он забил 6 голов. Второе место делят французы Килиан Мбаппе и Усман Дембеле, а также бразилец Винисиус Джуниор и норвежец Эрлинг Холланд. У каждого из них по 4 мяча. В 3-м туре Аргентина победила Иорданию со счетом 3-1, а Месси вышел на замену и забил на 80-й минуте. Теперь на его счету 19 голов на чемпионате мира. Официальный курс доллара на выходные и понедельник 77 рублей 6 копеек. Курс европейской валюты по данным регулятора 87 рублей 40 копеек. Антон Кабанов, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России.

0: медлячок, чтобы ты заплакала. И пусть звучат не все одинаково, и пусть банально и не талантливо, но как сумел на гитаре сыграл и спел выпускной ты в красивом платьице. И тебе вот-вот 17 лет, я хотел тебе просто понравиться.
1: Чтобы понравиться вам, мы готовы на все лучшее. Танцевальное шоу уже вот-вот ворвется в вашу жизнь. Меньше недели остается до большой дискотеки Авторадио. Невероятные танцы ждут нас всех. Главные звезды и их главные хиты. 4 июля на ВТБ-арена, центральный стадион «Динамо» соберутся лучшие. Егор Крид, Анастасия, Иванушки, Зиверт, Владимир Пресняков, Мари Краймбрери, дискотека «Авария», «Елка», Люси Чеботи и многие-многие другие. Но и это еще не все. От нашего партнера Национальная лотерея прямо на фестивале кто-то из участников выиграет, внимание, 1 миллион рублей. Просто приходите на стадион, покупайте перед началом шоу лотерейные билеты Мечталион по QR-коду у промоутеров и получайте шанс выиграть 1 миллион рублей. Следующим миллионером можете стать вы, это точно. Ну а последние билеты на большую дискотеку Авторадио можно успеть купить еще на сайте Авторадио.ру. Желаем всем удачи и до встречи на стадионе ВТБ-арена, центральный стадион «Динамо» 4 июля. Ждем всех, ждем каждого. У микрофона Ирина Лагутина. Отличнейшего всем настроения.
2: Спонсор ПО «Спортивные лотереи». Миллион рублей может стать вашим уже 4 июля на большой дискотеке Авторадио. Покупайте на концерте билеты лотереи «Мечталион» и участвуйте в розыгрыше миллиона прямо на шоу.
3: Срок акции «Миллионер» на трансполе дано 4.07.2026. Информация об организаторе лотереи и акции, правилах проведения лотереи и акции, призовом фонде лотереи и акции, количество призов, сроках, месте и порядке их получения на mlotto.ru и авторадио.ру. ВГЛ 2Т «Спортсоюз». Алгоритм номер 19 «Мечталион». Срок лотереи до 29.08.2034. 18+.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру.
2: А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка.
0: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну, плюс.
5: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озонкарта. Клиентских правил».
0: Реклама.
6: Альпийские, баварские, французские.
7: Сережа, что ты делаешь?
6: Путешествую.
7: С открытым ртом и причмокивая?
6: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
8: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
9: «Мясной гурман».

0: Большая дискотека Авторадио. Москва, 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Стас Михайлов.
1: 4 июля. Большая дискотека Авторадио. Приходите все. ВТБ-арена. Будет грандиозное шоу.

0: Реклама. Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
1: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля скидки до 50% на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками.
2: В «Велкой Поповице» даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
3: О, пани, о, пани.
2: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
4: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японское АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
5: Ты дома. И слава богу, в семье все хорошо. И жизнь идет своим чередом. Дом. Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они. А ты дома.
6: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.

0: января по 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
2: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Ты же обещала повторить математику и убрать посуду.
4: Вот можно было весь день играть.
5: Мир игр стал ее реальностью.
6: Я в игре?
7: Чего плачешь-то? Ты же хотел поиграть.
8: Вот поиграешь.
5: Летом всякое бывает. Побег из Колбара. Уже в кино.
9: 6+.
10: Синоптики летом обещают до 30, а Т-банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк» 0+.
11: Авторадио.

и есть любовь, конечно же, и много ее, и для вас она, слушатели Авторадио. А еще сегодня в 18.00 будет большая дискотека. Крутой микс самых любимых хитов. Танцевать будем очень много, активно готовимся к 4 июля большой дискотеке Авторадио на ВТБ-арена. Ваш билет, я уверена, уже у вас, но если что, другу, например, подарить, пожалуйста. Авторадио.ру ждет всех, категории 12+. А в студии Ирина Лагутина. Здравствуйте. Здравствуйте.

0: Радио представляет.
1: Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель?
0: Вы мечтаете о развитии и продвижении?
1: Тогда за

0: дело. Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру. При поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.
2: Реклама. Слышала, ЖК «Орбиту-2» скоро сдают.
3: Ага, там три отделки на выбор. И семейная ипотека выгодная.
2: Ха, а если ипотека не подходит?
3: Рассрочка до конца года, без удорожания и переплат.
2: И где это чудо?
3: Звони 75-77-88. Расскажут. Или приходи в отдел продаж. Кирова, 39, офис 410.
2: О, спасибо, уже звоню.
4: Рассрочка предоставляется застройщикам. Предложение ограничено. СЗ «Комета-21». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

рождение суждено. Подписать договор только с теми,

рождения одинаковы приговоры, пожизненный срок. Значит, если сдаешь экзамен, ты начинается новый урок.

0: Реклама. Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
1: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Torres с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
2: Указано максимальная выгода с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 30 июня 2026 года. Подробнее на kgm.ru и в официальных дилерах.
3: Это безумие. Скидка 40% на подгузники, трусики и пеленки Honey Kid и Нишуми при покупке детского питания от 499 рублей. Акция действует с картой X5 клуба со 2 июня по 31 августа 2026 года. Скидка не суммируется с другими предложениями и акциями. Перед применением необходима консультация специалиста. Грудное вскармливание – лучшее питание для детей. Подробности в магазинах «Пятерочка».
4: «Пятерочка выручает!»
5: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
6: Премьера на домашнем.
7: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
6: О таком враче мечтают многие.
7: Я здесь, рядом.
6: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00. Смотрите на домашнем. 16+.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Полдень, столица.
0: Новости.
2: Здравствуйте, студия Антон Кабанов. Главная новость к этому часу. Евросоюз выделит Венесуэле средства для борьбы с последствиями землетрясения. Подробности далее.
3: Про главное.
2: Евросоюз выделит Венесуэле 5 миллионов евро экстренной помощи после разрушительных землетрясений. Об этом сообщила верховный представитель ЕС Кая Каллас. По ее словам, некоторые страны уже направили в пострадавшие районы поисково-спасательные команды, пожарных и медицинский персонал. Напомним, серия мощных подземных толчков произошла в ночь на четверг, 25 июня. В одном из сообщений указывалось землетрясение магнитудой 7 баллов с очагом на глубине 13 километров и эпицентром в 60 километрах от Валенсии. Почти 40 тысяч человек числятся пропавшими без вести. Землетрясение в общей сложности затронуло около 6 миллионов человек.
3: Про регион.
2: В Астрахани число госпитализированных после отравления выросло до 23. Среди них 6 детей, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона. По данным следствия, с 24 по 27 июня жители обращались в больницу после употребления рыбных котлет из одного предприятия общепита. Одна женщина скончалась. Предварительно именно рыбные котлеты стали источником вспышки сальмонеллеза. По данным прокуратуры региона, 14 госпитализированных находятся в состоянии средней степени тяжести. Среди отравившихся оказался бывший замминистра здравоохранения области. Возбуждено уголовное дело. Ход расследования контролирует прокуратура. В Набережных Челнах в квартире пятиэтажного жилого дома произошел взрыв. Пострадали 2 человека. Об этом сообщил источник «Известий». После взрыва начался пожар. Его уже ликвидировали. Несущие конструкции здания не повреждены, но в квартире разрушены внутренние перегородки, повреждена входная дверь и выбит оконный блок. В подъезде выбило окна с 1 по 3 этаж. По предварительным данным, причиной мог стать хлопок газа.
3: Про туристов.
2: Жители Приморья стали отказываться от купаний после появления акул возле пляжей. Как пишут СМИ, одну акулу накануне заметили в популярной у туристов бухте Триозерье. Хищник плавал совсем рядом с сабсерфером. На следующий день отдыхающие видели на этом же пляже 2 плавника над водой. Местные считают, что акулы охотились за рыбой у берега и говорят, что раньше не видели хищников так близко к пляжу. Возможной причиной появления акул называют сильное потепление воды и рост популяции тунца в местных водах. Ранее издание КП .ру сообщало, что у берегов Владивостока в туристических местах заметили уже 4 акулы. Их видели у берега, рядом с лодками и во время рыбалки. Специалисты также предупредили, что белые акулы могут появляться в акватории Приморья вслед за тунцом.
3: Про мошенников.
2: В России активизировались мошенники, которые пытаются выманить деньги у туристов после покупки путевки. Как сообщает ТАСС со ссылкой на Ассоциацию туроператоров, аферисты звонят путешественникам и требуют срочно доплатить за тур, якобы из-за подорожания отелей или авиабилетов. Чаще всего такие звонки поступают незадолго до вылета. Курс доллара на выходные понедельник 77 рублей 6 копеек. Курс европейской валюты 87 рублей 40 копеек. Между тем, в банке игры «Много денег. Счастливый сезон» сейчас 57 тысяч рублей. Партнер нашей игры удвоит эту сумму. Это значит, что очень скоро мы сыграем на 114 тысяч рублей. Антон Кабанов, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1.

0: Давайте уже скорее присоединяйтесь к нашей фирменной суперигре «Много денег» на Авторадио. В банке 57 тысяч рублей, и очень хочется их вам отдать. Простые правила выполняем и внимательно слушаем эфир прямо сейчас.
1: «Много денег» на Авторадио. Суперигра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: Мечты сбываются на Авторадио. Это обязательно. Это прям 100% нашей фирменной суперигре «Много денег». В этом вы убедились уже два раза. Два суперфинала позади. Две мечты осуществлены. И вы так тоже можете. Заходите на наш сайт. Устанавливайте гимн Авторадио в своем мобильном телефоне. Прекрасный такой, замечательный гимн. И рассказывайте о своем желании любом. Для Авторадио нет ничего невозможного. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний – это наш призовой фонд. С нами Озонбанк. В конце года состоится дополнительный суперфинал от нашего спонсора. Ну а пока мы с вами играем на деньги. Их у нас очень много, между прочим. Банки – 57 тысяч рублей. По факту мы играем на 114 тысяч. Ну, заберите их, пожалуйста. Давайте остановим с вами рулетку. Вот, остановили. Есть у нас игрок, номер телефона заканчивается на 9657. Зовут Анастасия, Москва. Следующая она нам пишет. Я перевезла свою маму в Москву и мечтаю, чтобы у нее был собственный свой дом. Достойная мечта, тем более 4 квартиры Авторадио за предыдущие сезоны игры уже подарила. Ну, как бы будет и пятое жилье. Нам-то не сложно, давайте будем звонить. Традиционно мы с вами ждем гимн Авторадио. Как только он прозвучит, сразу гарантированный приз, пожалуйста. Да, 3000 рублей уже все есть. Теперь Анастасия.
2: Абонент сейчас не может ответить на ваш звонок. Его телефон.
0: Ну вы представляете, я Анастасия, а мне говорят, абонент не абонент. Ну как так-то? Ну что же? Так тоже случается. Гимн у нас прозвучал. Гарантированный приз в размере 3000 рублей отправляется нашему игроку Анастасии. Более того, наш партнер Озонбанк удваивает сумму выигрыша. То есть 6000 совсем скоро поступит на карту Озонбанка. Номер остается в игре. Мечта может исполниться в нашем следующем суперфинале игры «Много денег» на Авторадио, если вновь Авторадио-рулетку выберет этот абонент. Вот. Тем более, что все это случится уже совсем скоро. Наверняка будет следующий суперфинал. Все будет. Ну а в банке с этого момента 59 тысяч рублей. Давайте мы с вами запустим рулетку. Ну а я еще хочу напомнить вам, что в конце года Озонбанк разыграет еще одну мечту, рассказать о которой можно в «Мечта-бот» на нашем сайте. Вот так вот. Играть у нас очень легко. Правила максимально просты. При этом ваши невероятные мечты будут исполняться. Всем я желаю удачи. Как всегда, двигаемся с вами дальше. Только вперед, а там очень много музыки.
1: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Реклама спонсора.
3: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на озон.ру/финтех/products в разделе «Озон карта клиентских правил».

Авторадио представляет. Главные звезды, главные хиты, главный танцпол этого лета. Это большая дискотека Авторадио. Танцуют 30 тысяч счастливых зрителей, поют

0: Немченко и многие другие.
1: 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+.
2: Реклама. Виталан. Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. Виталан. Строим будущее сегодня. Телефон 540615.
3: Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода «Комфорт Плюс». Дуплекс на две семьи с участком от 2 900 000 рублей. Одноэтажный дом от 4 400 000 рублей. Телефон +7 903 815 22 22.
4: Е8 Темпа – ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежный теплом. С Е8 Темпа хорошо будет в нем.
5: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
6: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
7: Калужский институт Московского гуманитарно-экономического университета объявляет прием студентов на бакалавриат и магистратуру. Менеджмент и психология, юриспруденция, экономика, дизайн, реклама и связь с общественностью. Калуга, Гагарина, 1. Звоните 56 51 95.
8: Только в июне. Женские дни в клинике «Фомина». Прием гинеколога плюс УЗИ со скидкой 50%. Подробнее по телефону 771-300.
9: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».

0: Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Ани Лорак.
1: Дорогие друзья, 4 июля. ВТБ-арена. Большая дискотека Авторадио. Увидимся там, где я спою свои лучшие песни. Только для вас. До встречи!

0: Реклама. Только в Sunlight золотые цепи Московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм в приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
1: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+. Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японская АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
2: Ого, мы съели уже 2 килограмма черешни.
3: Только 2.
4: О, как раз еще и самоката привезли.
5: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
6: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
7: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
8: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
7: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.т2.ру.

0: января по 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, срок, вести и порядке получения на озон.ру. 16+.
1: Велки Поповицы даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
2: О, пани, о, пани.
1: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.

0: баскетбол.
1: Потому и не кусают.
2: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на Дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
3: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля скидки до 50% на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками.
4: Феномен в мире детской литературы. Уже кино. Летом всякое бывает. Побег из Колмара. Невероятные приключения юной Златы внутри компьютерной игры. Уже во всех кинотеатрах.
5: Категория 6+. Авторадио.

Если вы хотите войти в мир музыки, лучших хитов, отличного настроения и, конечно же, танцев, для вас большая дискотека Авторадио. Невероятная атмосфера, энергия драйва и позитива, где главные звезды споют свои главные хиты для вас уже 4 июля. На ВТБ-арена центральный стадион «Динамо». Там будут все, и это случится вот-вот. На сцену выйдут Егор Крид, Анастасия, Иванушки, Зиверт, Владимир Пресняков, Мари Краймбрери, дискотека «Авария», «Елка», Люсь Чеботина и многие-многие другие. Последние билеты на Авторадио.ру. Категория 12+. Я уверена, что уже все приобрели. Но вдруг подарок кому-то решили сделать. А, пожалуйста, лучшее шоу для лучших. Присоединяйтесь к нам. У микрофона Ирина Лагутина.

0: Реклама.
1: Кромешная мгла не страшна с фонарями Армитек. Далекая, ближе с биноклем Ливенлук. Уверенность и комфорт в поездке или походе с ножами и мультитулами Викторинокс. Термосами бренда Термос. Рюкзаками Венгер, ручками Паркер и портмоне из натуральной кожи фирмы Клондайк. Продукция всемирно известных брендов для охотников, рыбаков, автомобилистов. В наличии и широком ассортименте в магазине «Экспедиция». На первом этаже ТК 21 век.
2: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски.

0: и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
1: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
2: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
3: «Мясной гурман».
4: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
5: Реклама на Авторадио.

0: Реклама. Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Это безумие! Скидка 40% на подгузники, трусики и пеленки «Хани Кит» и «Нишуми» при покупке детского питания от 499 рублей. Акция действует с картой X5 клуба со 2 июня по 31 августа 2026 года. Скидка не суммируется с другими предложениями и акциями. Перед применением необходима консультация специалиста. Грудное вскармливание – лучшее питание для детей. Подробности в магазинах «Пятерочка».
2: «Пятерочка» выручает!
3: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Torres с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
4: Указана максимальная выгода с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 30 июня 2026 года. Подробнее на KGM.ru и в официальных дилерах.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Час дня в Москве.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. Главная новость к этому часу. Регионы получат право запрещать продажу вейпов. Подробности далее.
3: Про главное.
2: С 1 марта следующего года российские регионы смогут временно запрещать розничную продажу вейпов и жидкостей для них. Такой закон на этой неделе подписал Владимир Путин. Запрет можно будет вводить до 1 марта 2032 года. О принятом решении региональной власти должны будут сообщить в Росалкоголь-Табак-контроль, а ведомство опубликует список таких субъектов на своем сайте. Норма вводится в качестве эксперимента. В регионах, которые не воспользуются этим правом, продолжит действовать общее регулирование продажи электронных систем доставки никотина.
3: Про инициативы.
2: Минэнерго предложило с 1 июля этого года запретить майнинг криптовалют в Москве, Московской области, городе Льгове и 8 районах Курской области. Как следует из проекта постановления, ограничения могут действовать до 31 декабря 2032 года. В документе речь идет как о добыче цифровой валюты, так и об участии в майнинг-пулах. Пока это только проект, окончательное решение примет правительство.
3: Про город.
2: В России утвердят национальный стандарт по проектированию инфраструктуры населенных пунктов, устойчивой к изменению климата. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ правительства. Разработать стандарт должны до 4-го квартала 2028 года. К этому же сроку планируется утвердить стандарты по превентивной адаптации к изменению климата на местном уровне, управлению климатическими рисками и адаптации уязвимых от отраслей экономики. Меры предусмотрены планом по адаптации к изменению климата.
3: Про автомобили.
2: В прошлом месяце выпуск легковых автомобилей в России заметно вырос. По данным Росстата, предприятия собрали 51 тысячу автомобилей. Это почти на 47,5% больше, чем за тот же месяц прошлого года. Всего с января по май с российских конвейеров сошли 300 тысяч легковых авто. О том, что повлияло на рост выпуска, Авторадио рассказал вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.
4: История предельно простая. На китайские автомобили наклеили шильдики и назвали такие автомобили отечественными. Понятно, что уровень локализации, мягко скажем, оставляет желать лучшего. К отечественным эти автомобили относятся с очень большой натяжкой, можно сказать, авансом. Поэтому, собственно, получаются вот такие цифры. То, что раньше было китайским, стало, ну, типа нашим. Хотя, конечно, процент деталей из Поднебесной там примерно такой же, как и был. Но тут вариантов не очень много. Если у человека есть деньги, он богат, по нынешним меркам китайскую машину могут себе позволить богатые люди, то он идет и покупает новую китайскую машину.
2: Отмечается, что рост в мае показал именно сегмент легковых автомобилей. В других отраслях автопрома, напротив, производства сокращается.
3: Про космос.
2: На Солнце зафиксирована самая большая активная область этого года. По данным лаборатории солнечной астрономии, одна из групп 5 достигла максимальной площади и стала крупнейшей среди всех групп, наблюдавшихся в этом году. При этом в зафиксированной области фактической активности нет, а склонность к крупным взрывам не наблюдается. Официальный курс доллара на выходные понедельник 77 рублей 6 копеек. Курс европейской валюты 87 рублей 40 копеек. Антон Кабанов, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1.

0: Вот, плясать точно получится уже совсем скоро. Окунемся с вами в мир танцевального счастья. Большая дискотека Авторадио 4 июля. ВТБ-арена. Главные звезды, главные хиты. А Насти, конечно же, Егор Крид, Иванушки, Мари Краймбрери, Ева Польна, Стас Михайлов, Татьяна Буланова, Агата Кристи, Люсь Чеботина и многие другие. Но это еще не все. От нашего партнера Национальная лотерея прямо на фестивале. Кто-то из участников выиграет 1 миллион рублей. Просто приходите на стадион, покупайте перед началом шоу лотерейные билеты Мечтарион, QR-коды у промоутеров и получайте шанс выиграть 1 миллион рублей. Следующим миллионером можете стать вы. А последние билеты на большую дискотеку Авторадио можно приобрести на Авторадио.ру, категория 12+.
1: Миллион рублей может стать вашим уже 4 июля на большой дискотеке Авторадио. Покупайте на концерте билеты лотереи «Мечталион» и участвуйте в розыгрыше миллиона прямо на шоу.
2: Срок акции «Миллионер» на трансфоле дано 4.07.2026. Информация об организаторе лотереи и акции, правилах проведения лотереи и акции, призовом фонде лотереи и акции, количество призов, сроках, месте и порядке их получения на nlotto.ru и авторадио.ру. BGL 23 Sport Союз. Алгоритм номер 19. «Мечталион». Срок лотереи до 29.08.2034. 18+.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
4: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
5: Мой любимый Денис Клявер «И не надо лишних слов».
6: Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.
7: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
0: Реклама. Хотите переехать в новую квартиру? Жилой комплекс «Дубрава Парк» уже сдан. Квартиры с ремонтом всего за 7 600 000 рублей. Просторная кухня-гостиная. 3 изолированные комнаты. У каждого свое пространство. Мы ценим ваше время. Ключи в день сделки. А если нужна ипотека, поможем подобрать выгодные условия. Подробности по телефону 752-752. Отдел продаж Кирова 39, офис 410.
8: «ЗСТРОЙМОНТАЖ С». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода «Комфорт Плюс». Дуплекс на 2 семьи с участком от 2 900 000 рублей. Одноэтажный дом от 4 400 000 рублей. Телефон +7 903 815 22 22.
10: Меня зовут Светлана Калошина. Я генеральный директор застройщика «Атмосфера». Мы строим не просто дома, мы создаем пространство, где дети хотят расти и развиваться. ЖК «Зеленый» я лично отвечаю за каждый уголок двора, за свет, за нейродинамическую детскую площадку, которая превращает игру в развитие. Я хочу, чтобы ваши дети с радостью бежали на эту площадку и чтобы вы были уверены, что здесь все сделано с умом и душой. Жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» строится надежно и будет сдан вовремя.
11: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте атмосфера32.ру. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.

0: реклама.
1: Бриллианты по шок цене только в Sunlight. Золотые серьги с природными бриллиантами за 4990 рублей. Только в июне. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
2: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.

0: Баскетбол.
1: Потому и не кусают.
2: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
4: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
5: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для стирки Персил в ассортименте 1 литр 950 миллилитров 617 рублей с 18 июня по 1 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
6: В ленте.
7: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
8: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
9: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
10: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
11: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру и в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
12: Авторадио.

Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Группа «Ума Турман».

0: Авторадио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.
0: Реклама.
2: Е8 Темпа – ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежный теплом. С Е8 Темпа хорошо будет в нем.
3: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже – бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее.

0: И сегодня телефон 540615.
1: Костюм, носки, бритва.
2: Еще есть место.
1: Тогда берем еще костюм.
2: Мы превышаем допустимый вес.
3: С чемоданами «Эколак» такого не случится. Вместительный, легкий и надежный. Он станет вашим верным спутником в путешествиях на долгие годы. Магазин «Экспедиция». ТК 21 век, первый этаж у фонтана.
4: Проверьте мужское здоровье в клинике Фомина. 771-300.
5: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.

0: Реклама. Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Восьмиступенчатый автомат. 224 лошадиные силы. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. Джак Т9. Победитель премии внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
1: Синоптики летом обещают до 30. А Т-банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк» и бонусы в приложении Т-банка.
2: Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк» 0+.
3: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрация на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
4: Это безумие! Скидка 40% на подгузники, трусики и пеленки Honey Kid и Нишуми при покупке детского питания от 499 рублей. Акция действует с картой X5 клуба со 2 июня по 31 августа 2026 года. Скидка не суммируется с другими предложениями и акциями. Перед применением необходима консультация специалиста. Грудное вскармливание – лучшее питание для детей. Подробности в магазинах «Пятерочка».
5: «Пятерочка» выручает!
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 2 часа дня, столица.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. Главная новость к этому часу. Власти Краснодара рассказали о ситуации с топливом в городе. Подробности далее.
3: Про главное.
2: В Краснодаре около половины автозаправочных станций ограничили отпуск топлива, сообщили в администрации города. По данным на 28 июня, 47 заправок временно не продают бензин, еще 8 закрыты на ремонт или ребрендинг. При этом в городе работают 55 АЗС, бензин АИ-92 есть на 41 станции, АИ-95 на 40, на АИ-100 на 41 станции, а дизельное топливо продают на 45. На некоторых заправках по решению собственников топливо отпускают только в баке автомобилей.
3: Про цены.
2: Климатический феномен Эль-Ниньо может снова поднять мировые цены на какао, бобы и шоколад из-за риска снижения урожая в Западной Африке. Эль-Ниньо приносит чередование сильных дождей и засухи, что способствует грибковым заболеваниям какао-деревьев. В конце июня фьючерсы на какао выросли до максимума с января этого года и достигли 5000 за тонну. При этом в неблагоприятном сценарии в третьем квартале цена может подняться до $7000, а при панике на рынке превысить и $10000 за тонну. Подорожание сырья может сказаться на ценах шоколада и кофе через 6-9 месяцев. Производители также могут уменьшать вес шоколадных плиток и чаще использовать заменители какао-масла.
3: Про работу.
2: Россияне в возрасте от 40 до 45 лет сейчас относятся к одной из наиболее востребованных групп на рынке труда. Об этом заявил министр труда Антон Котяков. По его словам, причина связана с демографической ситуацией. Численность людей этого возраста сокращается, а работодателям становится сложнее находить таких специалистов. При этом востребованность соискателей зависит не только от возраста, но и от профессии, опыта и конкретной отрасли. Насколько заметен спрос на специалистов от 40 до 45 лет, Авторадио рассказала карьерный консультант Анастасия Арифуллина.
4: У нас по количеству людей 40-45 их, конечно, существенно больше, чем молодежи, которые сейчас 20-23-25. Это просто по суммарному количеству. Но я бы не сказала тренд, что вот люди возраста 40-45 сейчас самые востребованные, набрал такой вот максимальный свой оборот. Потому что все-таки по данным опросов и по данным больших порталов работных, все-таки основными требованиями пока все еще остаются спрос на более молодых сотрудников. Хотя я думаю, что через очень короткий промежуток времени все-таки работодатели в большей степени сместятся к тем, кому 40-45. Но и есть еще всегда такой нюанс. Это очень сильно зависит от конкретной отрасли.
2: Наиболее острая нехватка кадров в России ощущается в обрабатывающей промышленности, здравоохранении, социальном обслуживании и образовании.
3: Про Авторадио.
2: Друзья, всего 6 дней отделяют нас и всех слушателей нашей радиостанции от масштабного события этого лета – грандиозного фестиваля «Большая дискотека Авторадио». 4 июля на стадионе ВТБ-арена вместе соберутся любители музыки, драйва и танцев. Для 30 тысяч зрителей главные звезды исполнят свои главные хиты. Егор Крид, Анастасия, Григорий Лепс, Иванушки, Люся Чеботина, Зиверт, Владимир Пресняков, Ёлка и многие-многие другие артисты помогут сделать это лето незабываемым для вас. Вы еще успеваете занять место на главном танцполе. Билеты в продаже на сайте Авторадио и во всех кассах города. Категория 12+. Курс доллара на выходные понедельник 77 рублей 6 копеек. Евро 87 рублей 40 копеек. Антон Кабанов, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. Авторадио.

0: Рядом с Авторадио передаем ваши приветы и поздравления в прямом эфире +7 915 459 2020. Номер для ваших сообщений пишите, и я, Ирина Лагутина, обязательно все озвучу. Приступаем. Здравствуйте, Авторадио. Хочу передать привет своей маме Наталье Викторовне, город Подольск. Это сообщение от Лины. Далее идем. Поздравьте, пожалуйста, мою самую любимую доченьку Ангелиночку с окончанием школы. Люблю, целую. Мама Валентина. Авторадио поздравляет Ангелину и всех выпускников. Давайте, да так. Впереди новая, чудесная, наполненная какими-то самыми прекрасными событиями жизнь. Пусть все сложится. Здравствуйте, Авторадио. Огромный привет всем, кто сейчас находится за рулем. Особенно моему мужу Андрею Левкину. Он сейчас находится в рейсе. Жду его, люблю и очень скучаю. Жена Анастасия. Спасибо, что делаете каждую его поездку ярче. А пожалуйста, Авторадио всегда рядом. Только хиты. А еще и привет. И вот прямо сейчас передаем ваши. Алина Кабанова, ты лучшая женщина в мире. Обожаю. Сообщение от Артема. Красота, да и только. +7 915 459 2020. Номер для ваших приветов. Авторадио поздравляет. Продолжим скоро.
1: Песню звонкую пропела и на изгородь взлетела птица в белых кружевах.

0: Радио Авторадио поздравляет.
1: Продолжаем с вами передавать приветы. Авторадио поздравляет здесь и сейчас в прямом эфире. +7 915 459 2020. Пишите своим родным и близким, им точно будет приятно. Здравствуйте, Авторадио. Передаю большой привет всей своей семье. Маме Арине Владимировне, папе Николаю и младшему братику Андрею. Всех люблю. Мы сейчас на даче. Всем хорошего настроения. Сообщение от Лёвы Иванова. Прекрасного вам выходного дня желает Авторадио и всей вашей дружной семье. Далее идем медленно, но верно. Привет, Авторадио. Поздравьте, пожалуйста, моего друга Беляева Антона с днем рождения. Дружище, 40. Это начало. Мы точно будем отмечать просто завтра, чтобы никакие там приметы нас не беспокоили. Ты крут, все впереди. Серега Коновалов. Антон, с днем рождения вас поздравляет Авторадио. Вот есть женское счастье, а мы желаем вам сразу мужского, настоящего, такого цельного и очень-очень большого. Ну что же, есть у нас еще время для ваших приветов. +7 915 459 2020. Пишите.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну, плюс. Реклама.
5: Калужский институт Московского гуманитарно-экономического университета объявляет прием студентов на бакалавриат и магистратуру. Менеджмент и психология, юриспруденция, экономика, дизайн, реклама и связь с общественностью. Калуга, Гагарина, 1. Звоните 56 51 95.
6: Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода «Комфорт Плюс». Дуплекс на 2 семьи с участком от 2 900 000 рублей. Одноэтажный дом от 4 400 000 рублей. Телефон плюс 7 903 815 22 22.
7: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса 21 век. Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.
8: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
9: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
10: Альпийские, баварские, французские.
11: Сережа, что ты делаешь?
10: Путешествую.
11: С открытым ртом и причмокивая?
10: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
12: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
13: Мясной гурман.
14: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
0: Реклама на Авторадио. 58-88-88.
15: Ты меня зовешь, я здесь, чтобы знала ты, я есть, узнаешь меня, и я тебя узнал. Через мили и века, вот тебе моя рука, ты зовешь меня, чтобы я тебя позвал.

Большая дискотека Авторадио. Москва, 4 июля, ВТБ-арена, центральный стадион «Динамо». Главные звезды споют свои главные хиты. Участник Люся Чеботина.

0: поздравляет.
1: Проводим выходные в компании Авторадио. Передаем ваши приветы на всю страну в прямом эфире. Присоединяйтесь. +7 915 459 2020. От Веры прилетел привет из Сибири. Всем хорошей погоды она желает. Добрый день, Авторадио. Передайте привет племяннику Ярославу. Он сегодня наводит порядок на участке. Удаляет старые пни от деревьев. Теперь у нас светло и чисто. Сообщение от Надежды из Калуги. Это прекрасно. Большой привет вам от Авторадио. Отправляется. И еще поздравляю оценка Олега с наступающим днем рождения. Всех благ. Именно так, никак иначе. Всего самого лучшего. Добрый день, Авторадио. Передайте, пожалуйста, привет моей маме Насте. 3 дня назад мы с ней ходили в кинотеатр на фильм «Летом всякое бывает. Побег из Колбора». Очень его мне понравилось. А сейчас я с бабушкой на даче. Данил Жомов, город Петрозаводск. Вот правильно же время проводите. И дачи, и кино чудесное, и Авторадио. Идеально. Ну и что же, продолжаем с вами. Привет моему поросеночку Антошечке Иванову от лапоньки Катечки Герасимовой. Вот такая нежность у нас просто на Авторадио. Давайте добавим немного музыки для настроений и продолжим вновь передавать ваши приветы.

0: только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
1: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Рекстон с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель, японская АКПП, KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
3: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
4: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
5: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.

0: Квартиру сниму на суточный рост.
1: Велкой пуповицы даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
2: О, пани, о, пани.
1: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
3: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
4: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях. Не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113 110 118 44. Город Сыктывкар. Реклама.
5: Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
6: Ты же обещала повторить математику и убрать посуду.
7: Вот можно было весь день играть.
8: Мир игр стал ее реальностью.
9: Я в игре?
10: Чего плачешь-то?
9: Ты же хотел поиграть.
10: Вот поиграешь.
8: Летом всякое бывает. Побег из Сколбора. Уже в кино. 6+.
11: Авторадио.

Продолжаем передавать приветы вашим родным и близким в прямом эфире Авторадио. Есть еще время. +7 915 459 2020. Здравствуйте, Авторадио. Передаю привет карьеру Желаткова. Всем хорошего трудового дня, особенно экскаваторщикам. Держитесь, ребята, еще чуть-чуть осталось до конца рабочего дня. Сообщение от Ильшата. Привет своим коллегам из Старого Оскола отправляет Влад, Альбине, Веронике, Марине. Пусть все будет хорошо и все мечты сбываются. Пусть. Авторадио вам этого желает. Поздравить хочу себя с днем рождения и выходом на заслуженную пенсию. Александр Козлов, Верхняя Салда. Александр, и Авторадио вас очень хочет поздравить с днем рождения. Обязательно самого лучшего вам желаем. И еще привет любимому папе Диме. Люблю очень-очень-очень сильно. Это сообщение от дочки Лены. И еще привет Авторадио. 25 лет в этом году, как наш класс, окончил школу. Передаю привет 11 А 2001 года выпуска, город Белев, Тульская область. Горячий привет всем. Возможно, встретимся. Люблю, Елена из Подмосковья. И еще Павел поздравляет своего друга Артема Викторовича с днем рождения. Амурская область. Продолжим с вами уже совсем скоро. Ну а пока легкости вам и хорошего настроения.

0: Авторадио представляет главные звезды, главные хиты, главный танцпол этого лета. Это большая дискотека Авторадио. Танцуют 30 тысяч счастливых зрителей. Поют Зиверт, Владимир Пресняков, Ёлка, Добро, Татьяна Буланова и многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+. Реклама.
1: Слышала, ЖК «Орбиту-2» скоро сдают.
2: Ага, там три отделки на выбор. И семейная ипотека выгодная.
1: Ха, а если ипотека не подходит?
2: Рассрочка до конца года, без удорожания и переплат.
1: И где это чудо?
2: Звони 75-77-88. Расскажут. Или приходи в отдел продаж. Кирова, 39, офис 410.
1: О, спасибо, уже звоню.
3: Рассрочка предоставляется застройщикам. Предложение ограничено. СЗ «Комета-21». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

чувством играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

Мы снова передаем привет, ловите последнюю порцию на сегодня. Добрый день, хочу сказать своему мужу Даниилу, что я его очень сильно люблю. Он в дороге в Магнитогорск, его жена Инга. Всем байкерам, кто стоит в очереди на заправке на Ярославке, летит большой привет, не грустите там. Варвара Конина передает привет своим родителям и очень сильно их любит. Пламенный привет жене Леонтьевой Наталье и любимой теще Людмиле Васильевне, летит от Максима Викторовича. Огромный привет всему коллективу цирка Шапито, дракон, счастье и благополучия. И еще привет, любимый авторадио, мы снова в Рязани на даче, прилетели на крыльях любви и с помощью дизельного топлива. Первые ягоды, малины, вишни, черешни отведали. Ради таких моментов и стоит жить. Желаем всем здоровья, добра, мира. Вечно ваша Людочка и Игорек. И еще здравствуйте, авторадио. Передаю Влад Ковалеву привет от братухи Валеры. Желаю удачно доделать беседку. Не хулигань, братан. Вот действительно, не надо. Просто делайте громче авторадио, и будет всем радость. Наш час привет. Поздравление закончился. Продолжим уже выходные следующие. С вами Ирина Лагутина.

0: Реклама.
1: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
2: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
1: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.т2.ру.
3: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются. Но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы, семейные активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
4: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Torres с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
5: Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 30 июня 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
6: Это безумие! Скидка 40% на подгузники, трусики и пеленки Honey Kit и Нишуми при покупке детского питания от 499 рублей. Акция действует с картой X5 клуба со 2 июня по 31 августа 2026 года. Скидка не суммируется с другими предложениями и акциями. Перед применением необходима консультация специалиста. Грудное вскармливание – лучшее питание для детей. Подробности в магазинах «Пятерочка».
7: «Пятерочка выручает!»
8: Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
0: Авторадио. Авторадио. Первое автомобильное радио.
9: В Москве 15 часов.
0: Новости.
10: Здравствуйте, студия Антон Кабанов. Главная новость к этому часу. Число отравившихся некачественной едой в Астрахани выросло. Подробности далее.
11: Про главное.
10: В Астрахани после вспышки сальмонеллеза госпитализировали 26 человек. Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, заболевание подтверждено у всех пострадавших после употребления готовой продукции из магазина «Михайловский» в Астраханской области. По предварительным данным, эпидрасследования причиной могли стать рыбные котлеты, изготовленные с нарушениями требований. Как пишет RT, часть пострадавших могла заразиться сальмонеллезом после блюд из курицы. В результате же массового отравления один человек скончался. Среди пострадавших также оказался бывший замминистра здравоохранения Астраханской области Павел Джуваляков. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
11: Про авиацию.
10: На северо-востоке Франции разбился легкомоторный самолет с парашютистами. По данным агентства АФП, погибли 11 человек. Местные СМИ уточняют, что среди жертв были 5 инструкторов, 5 учеников парашютистов и пилот. Самолет перевозил людей для первого прыжка с парашютом.
11: Про заявление.
10: Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев заявил, что выборы в Госдуму пройдут в точном соответствии со сроками, установленными Конституцией и назначенными президентом. По его словам, внутриполитическая жизнь страны развивается по тем сценариям, которые Россия определяет сама. Сенатор отметил, что подготовка к выборам идет в штатном режиме с участием всех сторон.
11: Про деньги.
10: В России увеличился оборот наличных в обращении. С января по июнь этого года он вырос почти на 1,5 триллиона рублей. Это максимум с 2020-го. Об этом пишет РИА Новости. Экономист Михаил Беляев в беседе с Авторадио рассказал о главных факторах, которые повлияли на рост оборота наличных в России.
12: Дело в том, что мы знаем, что у нас в стране большая доля теневого сектора в малом и мельчайшем бизнесе. И там они использовали этот теневой бизнес для различного способа ухода от налогов и от прочих обязательств перед государством. Но эти схемы, они осуществлялись и в наличной, и в безналичной форме. После того, как были введены ряд регулирующих ужесточений норм со стороны государства, которые позволяли отслеживать вот такие нелегальные схемы, которые проводились в безналичной форме, тогда вот эти вот якобы предприниматели, которые работали в серой сфере для того, чтобы уйти, опять-таки, от контроля государства, перешли в сферу наличного денежного обращения.
10: Экономисты ожидают, что номинальный рост наличности продолжится и во втором полугодии.
11: Про погоду.
10: На следующей неделе в Москву вернется жара до плюс 30 градусов. Об этом сообщила RT главный специалист портала «Медиановости» Татьяна Позднякова. К 3 июля температура приблизится к плюс 30. В центре Москвы и отдельных районах области может быть еще теплее, из-за чего показатели вернутся к климатической норме, местами превысит ее на пару градусов. Однако жара надолго не задержится. По словам синоптика прогностического центра «Метео» Александра Ильина, уже к концу первой недели июля в Москве может посвежеть до плюс 21. Курс доллара на выходные понедельник 77 рублей 6 копеек, евро 87 рублей 40 копеек. Антон Кабанов, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России.

вот ваше дело напротив шик, потому что в счастливом сезоне фирменной игры Авторадио вы можете не только выиграть много денег, например, те 59 тысяч, что в банке сейчас, но и исполнить свою заветную мечту, как это уже сделали двое наших слушателей. Два суперфинала позади, впереди еще как минимум три таких суперфинала, поэтому о чем бы вы ни мечтали, о квартире, машине, яхте, в конце концов, расскажите нам на авторадио.ру, там же замените скучные гудки в мобильном на наш прекрасный гимн и ждите заветного звонка из студии Первого автомобильного. С этого часа вне я, Владимир Бодров. Всем большой привет!

0: Авторадио представляет. Главные звезды, главные хиты, главный танцпол этого лета. Это большая дискотека Авторадио. Танцуют 30 тысяч счастливых зрителей. Поют Зиверт, Владимир Пресняков, Ёлка, Добро, Татьяна Буланова и многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+.
1: Спонсор ООО «Спортивные лотереи».
2: Миллион рублей может стать вашим. Уже 4 июля на большой дискотеке «Авторадио». Покупайте на концерте билеты лотереи «Мечталион» и участвуйте в розыгрыше миллиона прямо на шоу.
1: Срок акции «Миллионер» на танцполе дано 4.07.2026. Информация об организаторе лотереи и акции, правилах проведения лотереи и акции, призовом фонде лотереи и акции, количество призов, сроках, месте и порядке их получения на nlotto.ru и авторадио.ру. ВГЛ 2Т Спорт Союз. Алгоритм номер 19. «Мечталион». Срок лотереи до 29.08.2034. 18+.
0: Реклама.
3: Только в июне. Женские дни в клинике «Фомина». Прием гинеколога плюс УЗИ со скидкой 50%. Подробнее по телефону 771-300.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода «Комфорт Плюс». Дуплекс на две семьи с участком от 2 900 000 рублей. Одноэтажный дом от 4 400 000 рублей. Телефон плюс 7 903 815 22 22.
6: Е8 «Темпа» – ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежный теплом. С Е8 «Темпа» хорошо будет в нем.
7: Калужский институт Московского гуманитарно-экономического университета объявляет прием студентов на бакалавриат и магистратуру. Менеджмент и психология, юриспруденция, экономика, дизайн, реклама. Самая связь с общественностью. Калуга, Гагарина 1. Звоните 56 51 95.
8: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 54 06 15.

0: Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Владимир Пресняков.
1: Дорогие друзья, 4 июля в ВТБ-арене. Всех жду вас на большой дискотеке Авторадио. Будет здорово. Давайте зажжем вместе. Ваш Владимир Пресняков.

0: Реклама. Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
1: В Гиперленте есть все для дачи и активного отдыха со скидками до 50%. Например, бассейн Bestway, каркасный с фильтром, 305 на 100 сантиметров, 6148 литров, всего за 11 999 рублей с 22 июня по 1 июля 2026 года.
2: Кроме формата эконом, количество товара ограничено. Подробности на lenta.com.
3: В Ленте!
4: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
5: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. По товару в наличии. Акция действует не во всех пиццериях. Не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру и в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
6: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
7: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
8: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля скидки до 50% на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками.

0: цветов.
1: Потому и не кусают.
2: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
3: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
4: О, пани.
3: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.

0: 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
3: SsangYong теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Taurus и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японская АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
4: Феномен в мире детской литературы. Уже в кино. Летом всякое бывает. Побег из Колмара. Невероятные приключения юной Златы внутри компьютерной игры. Уже во всех кинотеатрах. Категория 6+. Авторадио.

Ну а как же нам уже хочется ворваться на стадион ВТБ-арена, чтобы состоялась таки долгожданная, грандиозная, большая дискотека Авторадио. Друзья, уже в следующую субботу, 4 июля, это случится. Специально для вас поют Егор Крид, Анна Асти, Григорий Лепс, Иванушки, Зиверт, Владимир Пресняков, Мари Краймбрери, дискотека «Авария», «Елка» и многие-многие другие категории. 12+. Откладывать уже просто некуда, поэтому, если вы еще не успели, прямо сейчас приобретайте билеты на сайте авторадио.ру и в предвкушении главного события лета наслаждайтесь музыкой, которую я, Владимир Бодров, с большим удовольствием продолжу вам дарить.

0: Радио представляет.
1: Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель?
0: Вы мечтаете о развитии и продвижении?
1: Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле
0: на сайте Авторадио.ру
1: и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру
0: при поддержке агентства стратегических инициатив.
2: 16+.
1: Реклама.
3: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
4: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
5: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
6: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
7: «Мясной гурман».
8: Платье, юбка, туфли.
9: Остановись.
8: Посмотри, сколько еще места.
9: Да, но придется платить за перевес.
8: С чемоданами «Эко-Лак» не придется. Вместительный, легкий и красивый, он станет вашим надежным спутником в путешествиях на долгие годы. Магазин «Экспедиция». ТК «21 век». Первый этаж у фонтана.
1: Реклама на Авторадио.
10: 58-88-88. Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
11: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, как

Звезды в луже делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.

0: Авторадио. Новости про
1: бизнес.
2: Друзья, приветствую. Около 40% опрошенных россиян либо уже занимаются бизнесом, либо планируют его запустить. Таковы данные совместного исследования Сбера и Минэкономразвития, сообщает ТАСС. Самое популярное направление бизнеса – онлайн-торговля. Ей занимается каждый восьмой респондент. На втором месте – IT и телекоммуникации, а замыкает тройку – сфера развлечений и масс-медиа. Менее популярные – строительный бизнес, традиционная торговля, туризм и общепит. При этом многие респонденты до сих пор находятся в поиске подходящей идеи. Аналитики также выяснили, что сейчас все больше людей приходит к формату, при котором собственное дело становится естественным дополнением к основной занятости. Бизнес и работу по найму совмещают около половины начинающих предпринимателей. Такая стратегия дает уверенность на разных этапах запуска бизнеса. Для одних это возможность развития, для других – способ адаптации к текущим условиям занятости. Кроме того, свое дело можно вести в свободное время, без офиса и даже без наемных сотрудников. После открытия своего дела у владельца появляется цель – раскрутить бренд, сделать его узнаваемым, привлечь внимание клиентов, увеличить продажи. В эпоху цифровизации развитие компании часто происходит онлайн, но ничто не заменит живого общения. Зарядиться энергией, вдохновиться честными историями можно только в моменте, лицом к лицу. Подтверждение этому – бизнес-фесты от Сбера. На этих фестивалях предприниматели обмениваются опытом, коучи помогают с решением бизнес-задач, а случайные знакомства перерастают в долгосрочные партнерства. Интересно, что Сбер, запуская бизнес-фесты, опирается не только на современные технологии, но и на почти два века поддержки бизнеса. В этом году банку исполняется 185 лет. За это время он прошел множество трансформаций, но всегда оставался рядом с предпринимателями. Потому что быть зеленым – это не цвет, это философия – верить в себя, быть предприимчивым и строить будущее. Добавлю, участие в бизнес-фестах всегда бесплатное, необходимо лишь зарегистрироваться на сайте sberbusiness.life. Ближайший форум пройдет в Хабаровске 30 июня. Наталья Беляева, Новости ПРО.
0: Новости ПРО. На Авторадио. Реклама. Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
3: Это безумие! Скидка 40% на подгузники, трусики и пеленки «Хани Кит» и «Нишуми» при покупке детского питания от 499 рублей. Акция действует с картой X5 клуба со 2 июня по 31 августа 2026 года. Скидка не суммируется с другими предложениями и акциями. Перед применением необходима консультация специалиста. Грудное вскармливание – лучшее питание для детей. Подробности в магазинах «Пятерочка».
4: «Пятерочка» выручает!
5: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
6: Указана максимальная выгода с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 30 июня 2026 года. Подробнее на KGM.ru и у официальных дилеров.
7: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на Билайн.ру.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 16 часов.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. Главная новость к этому часу. В правительстве анонсировали новые меры для стабилизации топливного рынка в России. Подробности далее.
3: Про главное.
2: Правительство снизило норматив обязательной продажи бензина на бирже с 15 до 10% и ограничило колебания цен на торгах. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак. По его словам, меры направлены на стабилизацию ситуации на биржевом рынке топлива. Ранее Федеральная антимонопольная служба и Минэнерго предложили временно снизить норматив продаж бензина на бирже с 1 июля по 30 сентября 2026. Новак также сообщил, что необходимости вводить запрет на экспорт дизельного топлива пока нет. Этот вопрос вновь рассмотрят на заседании штаба по ситуации на топливном рынке уже в понедельник.
3: Про туристов.
2: На Азовском море отдыхающие пожаловались на укусы морских блох. После купания у детей появляется сильный зуд и сыпь. Одна из туристок рассказала, что во время отдыха в Ейске ее дети покрылись красными пятнами, которые сильно чесались. Врачи предположили, что причиной стали укусы мелких морских рачков. По данным СМИ, морские блохи уже второй год неожиданно подходят к берегу на несколько дней, а затем снова исчезают. Предсказать их появление почти невозможно, поэтому отдыхающие узнают о проблеме только после купания.
3: Про работу.
2: В 12 российских регионах проходит эксперимент по привлечению выпускников 9 классов к трудовой деятельности. Об этом в Москве на первом этапе 23-го съезда «Единой России» сообщил заместитель секретаря Генерального совета партии и руководитель фракции в Госдуме Владимир Васильев. По его словам, законодательные изменения позволяют привлечь к работе более 1,5 миллиона школьников. Васильев также отметил закон о специальном образовании в колледжах, который, как он заявил, помогает решать задачу технологического лидерства, поставленную президентом России.
3: Про инициативы.
2: Минтранс в ближайшие 2-3 месяца представит предложение по регулированию движения электросамокатов и электровелосипедов по тротуарам. Об этом сообщил глава ведомства Андрей Никитин. По его словам, предложения почти готовы. Сейчас их обсуждают Минтранс, ГИБДД и общественность. Ранее, в начале марта, Владимир Путин поручил Минтрансу и МВД проработать ограничения для электросамокатов и электровелосипедов на тротуарах после роста конфликтов между пользователями средств индивидуальной мобильности и пешеходами. Ведомства должны подготовить предложение после анализа действующих правил.
3: Про детей.
2: Губернатор Кировской области Александр Соколов предложил включить в программу «Единой России» региональную инициативу по выплатам мамам и бабушкам первенцев. По словам Соколова, в Кировской области мамам уже доплачивают до среднего размера зарплаты по России. С мая такая возможность появилась и у бабушек и дедушек. Они могут уйти в декретный отпуск и получать такую же доплату, чтобы молодые родители могли строить карьеру. Губернатор назвал это появлением профессии мамы и профессии бабушка. Он также отметил, что за последние 4 года в регионе обновили облик Кирова, создали парки, скверы и благоустроенные дворы. А похожие изменения идут в каждом городе области. Официальный курс доллара на выходные понедельник, по данным Центробанка, составил 77 рублей 6 копеек. Курс европейской валюты, по данным регулятора, 87 рублей 40 копеек. Антон Кабанов, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1.

0: Чем дальше-то, тем не только больше, но и ближе мы с вами к 4 июля и к тому самому моменту, когда стадион ВТБ-арена заполнится 30 тысячами наших слушателей. Друзья, большая дискотека Авторадио соберет нас вместе уже в будущую субботу, и в этот день для вас выступят Анна Асти, Егор Крид, Иванушки, Григорий Лепс, Мари Краймбрери, Ева Польна, Стас Михайлов, Татьяна Буланова, Агата Кристи и многие-многие другие. Но это еще не все. От нашего партнера Национальная лотерея прямо на фестивале кто-то из участников выиграет 1 миллион рублей. Просто приходите на стадион, покупайте перед началом шоу лотерейные билеты, мечтелион по QR-коду у промоутеров и получайте шанс выиграть 1 миллион рублей. Следующим миллионером можете стать вы. А буквально последние билеты на большую дискотеку Авторадио можно успеть купить на сайте авторадио.ру. Друзья, желаем удачи и до встречи на стадионе ВТБ-арена 4 июля, категория 12+.
1: Спонсор ПО «Спортивные лотереи».
2: Миллион рублей может стать вашим уже 4 июля на большой дискотеке Авторадио. Покупайте на концерте билеты лотереи «Мечтальон» и участвуйте в розыгрыше миллиона прямо на шоу.
1: Срок акции «Миллионер» на танцполе дано 4.07.2026. Информация об организаторе лотереи и акции, правилах проведения лотереи и акции, призовом фонде лотереи и акции, количество призов, сроках, месте и порядке их получения на nlotto.ru и авторадио.ру. ВГЛ 2Т «Спортсоюз». Алгоритм номер 19 «Мечтальон». Срок лотереи до 29.08.2034. 18+.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Плюс.
5: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и получайте кэшбэк рублями. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Где угодно, вне «Озон», на территории РФ и в рамках разрешенных МСС согласно правилам использования «Озон-карты», размещенным на finance.ozon.ru/document/usage. Кэшбэк предоставляется на предложенные банком для выбора категории на условиях программы лояльности «Озон-карта». Подробнее на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон-карта» клиентских правил.
6: Радиоканал «Авторадио Калуга». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 40-00-325. Выдано Управлением Роскомнадзора по Калужской области 28 декабря 2017 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
0: Реклама.
7: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
8: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».

0: Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
1: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много три.

0: Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Хабиб.
1: Привет, любимые слушатели Авторадио, на связи Хабиб. Я с нетерпением жду встречи с вами на музыкальном фестивале «Большая дискотека Авторадио», где я исполнил самые лучшие песни для вас. Встречаемся 4 июля на ВТБ-арене. Ваш Хабиб.

0: Бриллианты по шок-цене только в Sunlight. Золотые серьги с природными бриллиантами за 4990 рублей. Только в июне. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
1: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
2: О, пани, о, пани.
1: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
3: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для стирки Персил в ассортименте 1 литр 950 миллилитров 617 рублей. С 18 июня по 1 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
4: В ленте. Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.

0: января по 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на zon.ru 16+.
1: Родина. Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина – это весь мир. Некоторые, что это только твой дом. Так бы мы и не задумывались о том, что такое Родина. Но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
2: Синоптики летом обещают до 30. А Т-банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк» 0+.
3: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
4: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
3: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.
5: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
6: Ты же обещала повторить математику и убрать посуду.
7: Вот можно было весь день играть.
8: Мир игр стал ее реальностью.
9: Я в игре?
7: Чего плачешь-то? Ты же хотел поиграть.
9: Вот поиграешь.
8: Летом всякое бывает. Побег из Колбора. Уже в кино.
10: 6+.
11: Авторадио.

Здесь на Авторадио ничего не исчезает, любая песня преобразуется в энергию, и сегодня вечером вы сможете вновь в этом убедиться. Дорогие друзья, в преддверии большой дискотеки Авторадио мы продолжаем предвкушать главное событие лета, поэтому в 18 часов стартует генеральная репетиция фестиваля. Так что разучивайте движения, готовьтесь танцевать и зажигать, ну а в ожидании вечера обязательно ловите хиты не менее любимые. Все так же от меня, кстати говоря, Владимир Бодрова. Делаем громче, едем дальше.

0: счастливых зрителей. Поют Иванушки, Ева Польна, Стас Михайлов, Юлиана Караулова, Хабиб и многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+. Реклама.
1: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 54-06-15.
2: Зонт «Доплер». Ваш надежный щит от дождя и сюрпризов погоды. Качество, проверенное временем, и стиль, который заметит. Сделайте свой отдых комфортным. Выбирайте «Доплер». Магазин «Экспедиция», ТК «21 век» на первом этаже у фонтана.
3: Проверьте мужское здоровье в клинике Фомина. 771-00.
4: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
5: Е8 Темпа. Ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежный теплом. С Е8 Темпа хорошо будет в нем.
6: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.

0: Реклама.
1: Это безумие! Скидка 40% на подгузники, трусики и пеленки Honey Kid и Нишуми при покупке детского питания от 499 рублей. Акция действует с картой X5 клуба со 2 июня по 31 августа 2026 года. Скидка не суммируется с другими предложениями и акциями. Перед применением необходима консультация специалиста. Грудное вскармливание – лучшее питание для детей. Подробности в магазинах «Пятерочка».
2: «Пятерочка» выручает!
3: Премьера на домашнем.
4: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
3: О таком враче мечтают многие.
4: Я здесь, рядом.
3: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00 смотрите на домашнем. 16+. Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 17 часов.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. Главная новость к этому часу. Владимир Путин высказался по поводу предстоящих выборов в Госдуму. Подробности далее.
3: Про главное.
2: Владимир Путин на пленарном заседании 23-го съезда партии «Единая Россия» заявил, что выборы в Госдуму пройдут в установленные сроки в строгом соответствии с законом. Голосование назначено на 18-20 сентября этого года, после чего будет сформирован 9-й созыв Госдумы. Во многих регионах также пройдут масштабные кампании в законодательные и представительные органы власти, состав которых обновится. Путин назвал предстоящие выборы важным этапом для укрепления страны и ее стабильности. По его словам, власти примут все меры для безопасности сотрудников избиркомов, кандидатов, наблюдателей и избирателей, а также для защиты результатов голосования от любых попыток внешнего воздействия и манипуляций. Президент отметил, что необходимые поручения уже сформулированы и будут даны. Кроме того, Владимир Путин назначил бывшего губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова чрезвычайным и полномочным послом России в Абхазии. Напомним, 13 мая Владимир Путин принял отставку Гладкова с должности губернатора Белгородской области и назначил временно исполняющим обязанности главы региона Александра Шуваева. Гладков руководил Белгородской областью с 18 ноября 2020 года.
3: Про законы.
2: Сделки с жильем между гражданами могут обязать оформлять через нотариуса. Речь идет о договорах купли-продажи недвижимости между физлицами. Сейчас стороны могут оформить сделку в простой письменной форме. Депутат считает, что обязательное участие нотариуса поможет лучше защитить права собственников и покупателей. На что стоит обратить внимание при обсуждении такого законопроекта, Авторадио рассказал член Российской гильдии риэлторов Константин Апрелев.
4: На самом деле идея не нова. С моей точки зрения, любое рассмотрение такой возможности нужно анализировать в нескольких аспектах. Первое – это стоимость услуги. Второе – это способность нотариального сообщества взять на себя такие объемы работы. И третье – это наличие дополнительных гарантий со стороны профессионального сообщества в отношении повышения уровня безопасности сделок. В этих трех, скажем, разрезах и нужно анализировать это предложение. И поэтому обеспечить реальные гарантии своей ответственности за недобросовестные сделки, в принципе, обеспечить не могут.
2: Сейчас обязательное нотариальное оформление уже предусмотрено для ряда сделок, в их числе продажи долей в праве собственности, сделки с жильем несовершеннолетних и договоры дарения недвижимости.
3: Про Авторадио.
2: Друзья, главное музыкальное событие лета все ближе. 4 июля состоится грандиозный фестиваль «Большая дискотека Авторадио». В этот день стадион ВТБ-арена соберет 30 тысяч зрителей, а главные звезды споют свои главные хиты. В этот вечер на сцену выйдут Егор Крид, Анасти, Григорий Лепс, Иванушки, Зиверт, Люси Чебочина, Владимир Пресняков, дискотека «Авария», «Елка» и многие-многие другие. Билеты в продаже на сайте Авторадио и во всех кассах города. Категория 12+. Курс доллара на выходные понедельник 77 рублей 6 копеек, евро 87 рублей 40 копеек. Антон Кабанов, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1.

Кто-то скажет, что чудес на свете не бывает, но мы здесь на Авторадио с большим удовольствием доказываем обратное. Друзья, в счастливом сезоне нашей фирменной игры мы исполняем ваши самые заветные желания, и потому как для Авторадио нет ничего невозможного, мечтать вы можете о чем угодно. Квартира, машина, путешествия, бриллианты. Поделитесь с нами своей мечтой на сайте авторадио.ру. Там же замените гудки в мобильном на наш прекрасный гимн. И уже с собственным шансом на исполнение мечты и на те 59 тысяч, что в банке сейчас, продолжайте наслаждаться эфиром первого автомобильного. В нем по-прежнему я, Владимир Бодров. Всем большой-большой привет.

0: счастливых зрителей. Поют
1: Владимир Пресняков, Анна Аси, Егор Крид, Татьяна Куртукова, Галибри и Мавик и многие другие.
0: 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+. Реклама.
2: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
0: Реклама на Авторадио.
1: 58 88 88.

0: Большая дискотека Авторадио. Москва, 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Ева Польна.
1: Дорогие друзья, с вами Ева Польна. Я с нетерпением всех жду.

только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
3: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акции на сайте альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк» 16+.
5: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные, даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
6: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель, японское АКПП, KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
7: В Гиперленте есть все для дачи и активного отдыха со скидками до 50%. Например, бассейн Bestway, каркасный с фильтром, 305 на 100 сантиметров, 6148 литров, всего за 11 999 рублей. 22 июня по 1 июля 2026 года.
8: Кроме промо-дейконов, количество товара ограничено. Подробности на lenta.com.
9: В ленте.
10: В Спортмастере цены пополам на мировые спортивные бренды с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля скидки до 50% на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками.
11: Феномен в мире детской литературы. Уже кино. Летом всякое бывает. Побег из Колбара. Невероятные приключения юной Златы внутри компьютерной игры. Уже во всех кинотеатрах.
12: Категория 6.
13: Деда, а когда мы будем твой дом пилить?
14: Мне кажется, что будет честно поделить все поровну.
15: Не внуки, а мафия.
16: Николай Добрынин, Андрей Мерзликин, Никита Кологривый, Глеб Калюжный, Аня Покров. В семейной комедии «Дед Фомич» в кино со 2 июля. 12+.
17: Авторадио.

0: Наш же с вами дельтаплан несет прекрасный воскресный вечер, друзья, и прекрасен он в первую очередь тем, что сегодня состоится самая настоящая генеральная репетиция большой дискотеки Авторадио. Уже через 20 минут начинаем танцевать под любимые хиты в едином миксе, ну а до финала этого часа я, Владимир Бодров, успею подарить вам еще несколько любимых песен. Так что никуда не уходите и по возможности делайте громче.
1: Я буду очень...

0: Авторадио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.
2: Реклама. Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода «Комфорт Плюс». Дуплекс на две семьи с участком от 2 миллионов 900 тысяч рублей. Одноэтажный дом от 4 миллионов 400 тысяч рублей. Телефон плюс 7 903 815 22 22.
3: Альпийские, баварские, французские.
4: Сережа, что ты делаешь?
3: Путешествую.
4: С открытым ртом и причмокивая?
3: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие!
5: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
6: «Мясной гурман».

0: Реклама.
1: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
2: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
1: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.т2.ру.
3: Это безумие! Скидка 40% на подгузники, трусики и пеленки Honey Kid и Нишуми при покупке детского питания от 499 рублей. Акция действует с картой X5 клуба со 2 июня по 31 августа 2026 года. Скидка не суммируется с другими предложениями и акциями. Перед применением необходима консультация специалиста. Грудное вскармливание – лучшее питание для детей. Подробности в магазинах «Пятерочка».
4: «Пятерочка» выручает!
5: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Torres с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
6: Указано максимальное выгода с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 30 июня 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 6 вечера.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. В этом выпуске расскажу об основных событиях дня.
3: Про главное.
2: Производители автомобилей и другой сложной техники в России хотят обязать передавать техническую документацию российским сервисным центрам. Это должно снизить расходы граждан на обслуживание и ремонт. Об этом сообщил Вестям председатель комитета по защите конкуренции Валерий Гартун. По его словам, сейчас при неисправности автовладельцу могут предложить заменить двигатель или коробку передач, хотя иногда достаточно заменить отдельную деталь, например, шестеренку, которая стоит около 5% от цены всего агрегата. Гартунг отметил, что законопроект должен исключить ситуации, когда людей вынуждают повторно покупать то, что им не нужно. Если закон утвердят, новое правило начнет действовать с 1 марта 2027 года.
3: Про регион.
2: В Астрахани после вспышки сальмонеллеза госпитализировали 26 человек. Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, заболевание подтверждено у всех пострадавших после употребления готовой продукции из магазина «Михайловский» в Астраханской области. По предварительным данным, эпидрасследование причиной могли стать рыбные котлеты, изготовленные с нарушениями требований. Как пишет RT, в свою очередь, часть пострадавших могла заразиться сальмонеллезом после блюд из курицы. В результате массового отравления один человек скончался.
3: Проводителей.
2: В России могут разработать программы обучения вождению автомобилей с правым рулем для регионов, где такие машины составляют значительную часть автопарка. Об этом сегодня написал ТАСС со ссылкой на утвержденный правительством документ. К 2027 году Минпросвещение, МВД и Минпромторг должны представить в правительство доклад о целесообразности внедрения таких программ. По оценке аналитиков, наиболее востребованы они могут быть в регионах Дальнего Востока, где доля праворульных автомобилей превышает 70%. В целом же по России на такие машины приходится около 8% автопарка.
3: Про космос.
2: На Солнце сегодня была зафиксирована самая большая активная область этого года. По данным лаборатории «Солнечная астрономия», одна из групп пятен достигла максимальной площади и стала крупнейшей среди всех групп, наблюдавшихся в этом году. При этом в зафиксированной области фактической активности нет, а склонность к крупным взрывам не наблюдается.
3: Про экзамены.
2: В Москве установлен абсолютный рекорд за 25-летнюю историю единого государственного экзамена. Выпускница одной из столичных школ Екатерина Малкова набрала максимальные 500 баллов по 5 предметам. Об этом сегодня сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Школьница получила по 100 баллов за русский язык, профильную математику, химию, физику и информатику. Как пишут СМИ, школьница готовилась к ЕГЭ с начала 11 класса. Воспринимала экзамены прежде всего как инструмент для поступления и не пыталась заранее угадать свои баллы. Напомним, основной период ЕГЭ в этом году прошел с 1 по 19 июня. На экзамены зарегистрировались почти 750 тысяч человек. Более 5 тысяч школьников получили 100 баллов по русскому языку, истории, литературе и химии. А 154 ученика набрали максимальные 200 баллов за 2 предмета. Официальный курс доллара на выходные понедельник – 77 рублей 6 копеек. Курс европейской валюты по данным Центробанка – 87 рублей 40 копеек. Антон Кабанов, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. Большая дискотека «Авторадио». 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. 30 тысяч счастливых зрителей. Большая дискотека «Авторадио». Главный танцпол этого лета.

Каждая песня исключительно для вас и для ваших танцевальных движений, дорогие друзья, потому что с этого часа мы начинаем генеральную репетицию большой дискотеки Авторадио, до которой, между прочим, осталось уже совсем немного времени. 4 июля не за горами, стадион ВТБ-арена уже весь в нетерпении, поэтому, если вы еще не успели приобрести билеты, забегайте на сайт авторадио.ру и исправляйте это недоразумение. Ну и, разумеется, друзья, делайте громче, потому что здесь, в эфире Авторадио, я Владимир Бодров, и у меня для вас самый сочный и самый яркий микс из больших хитов Авторадио. Делайте громче.

Большая дискотека Авторадио. Москва, 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник

0: Реклама.
1: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
2: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
3: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
4: Меня зовут Светлана Калошина. Я генеральный директор застройщика «Атмосфера». В жилом комплексе «Зеленый» наша команда профессионалов и лично я продумали правильную парковку для автомобилей. Более 70% машиномест обеспечит удобное и безопасное хранение вашей машины. Комфортная парковка в ЖК «Зеленый» – это моя личная ответственность. Жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» строится надежно и будет сдан вовремя.
5: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.

надо мной проплывают, пропадая вдали. Заплетаются косы,

Большая дискотека Авторадио. Москва, 4 июля, ВТБ-арена, центральный стадион «Динамо». Главные звезды споют свои главные хиты. Участник Люся Чеботина.

0: рекламы и снова танцуем. Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Предприниматели, мы сделали это для вас. Масштабный, яркий, захватывающий. Бизнес-фест от Сбера. Истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Все это ждет вас на бизнес-фесте. Приходите за результатом. Участие бесплатное. Ищите свой город на сайте Сбербизнес.Лайф и регистрируйтесь. Количество мест ограничено.
3: ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015 года. 0+.
4: Это безумие! Скидка 40% на подгузники, трусики и пеленки «Хани Кит» и «Нишуми» при покупке детского питания от 499 рублей. Акция действует с картой X5 клуба со 2 июня по 31 августа 2026 года. Скидка не суммируется с другими предложениями и акциями. Перед применением необходима консультация специалиста. Грудное вскармливание – лучшее питание для детей. Подробности в магазинах «Пятерочка».
5: «Пятерочка выручает!»
6: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
7: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
8: Авторадио.
0: Главные звезды.

Мы же с вами, друзья, уже давно как родные, поэтому не могу, ну вот просто не могу вас не предупредить о том, что билеты на лучшие места большой дискотеки Авторадио потихоньку заканчиваются, поэтому если вы еще о них не позаботились, бегом на сайт авторадио.ру, занимайте места для себя, для близких и друзей, и все так же в компании со мной, Владимиром Бодровым, продолжайте зажигать и готовиться к главному событию этого лета. Итак, прямой эфир первого автомобильного, радиоверсия большой дискотеки Авторадио, танцуют все.

Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник.

0: Реклама.
1: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
2: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
3: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
4: «Мясной гурман».
5: Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода «Комфорт Плюс». Дуплекс на две семьи с участком от 2 миллионов 900 тысяч рублей. Одноэтажный дом от 4 миллионов 400 тысяч рублей. Телефон плюс 7 903 815 22 22.
6: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.

Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ Арена. Центральный стадион Динамо. Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник.

0: рекламы и снова танцуем. Реклама.
1: Внимание! В автосервисах «Фитсервис» диагностика ходовой бесплатная. Повторяю, бесплатная. И дарит скидку 15% на ремонт. Предложение окончено. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.finauto.ru.
2: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
3: Ты же обещала повторить математику и убрать посуду.
4: Вот можно было весь день играть.
5: Мир игр стал ее реальностью.
6: Я в игре?
7: Чего плачешь-то? Ты же хотел поиграть.
8: Вот поиграешь.
5: Летом всякое бывает. Побег из Холбора. Уже в кино. 6+.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 7 вечера.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. Вы слышите?

Вот так вот и у нас, друзья, пролетели недели, и всего одна осталась до долгожданной, грандиозной, большой дискотеки Авторадио. 4 июля встречаемся на стадионе ВТБ-арена, танцуем, отдыхаем, зажигаем, поем песни главных звезд, среди которых Егор Крид, Анна Асти, Григорий Лепс, Иванушки, Зиверт, Владимир Пресняков, Мари Краймбрери, дискотека Авария, Елка и многие-многие другие. Если вы еще не успели занять лучшие места, то я, Владимир Бодров, советую вам исправлять это недоразумение на сайте авторадио.ру. И напоминаю, что все это можно и нужно делать параллельно с генеральной репетицией в эфире первого автомобильного радио. Итак, большая дискотека Авторадио. Мы продолжаем делать и громче.

0: Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Группа «Добро».
1: Привет всем слушателям Авторадио. Это группа «Добро».
2: Мы приглашаем вас на грандиозный музыкальный фестиваль «Большая дискотека Авторадио».
1: Мы там тоже будем, споем все свои хиты, поэтому ждем каждого из вас.
2: 4 июля, ВТБ-арена. До встречи.

грустный разговор. Памятный браслет заберу с собой. Наши уже спят, тише не буди. Расскажи, что там ждет нас впереди.

0: Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Колибри и Мавик.
1: Друзья, всем привет! Мы, дуэт «Колибри» и «Мавик», с нетерпением ждем встречи с вами на новом музыкальном фестивале «Большая дискотека Авторадио». Запоминайте, 4 июля, ВТБ-арена, центральный стадион «Динамо». Именно там мы споем все наши хиты.

0: программы и снова танцуем. Реклама. Слышите? Выгода рычит. При покупке амортизаторов, дисков, колодок и свечей бренда Links Auto Fit Service замена бесплатна. Предложение ограничено. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
1: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акции на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
2: Это безумие. Скидка 40% на подгузники, трусики и пеленки «Хани Кит» и «Нишуми» при покупке детского питания от 499 рублей. Акция действует с картой X5 клуба со 2 июня по 31 августа 2026 года. Скидка не суммируется с другими предложениями и акциями. Перед применением необходима консультация специалиста. Грудное вскармливание – лучшее питание для детей. Подробности в магазинах «Пятерочка».

0: квартиру сниму на суточно ру.
1: 6+.
2: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России.
3: 0+.
4: Премьера на домашнем.
5: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
4: О таком враче мечтают многие.
5: Я здесь, рядом.
4: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00 смотрите на домашнем. 16+.
6: Вот эта шкатулка с золотом достанется только одному.
7: Мне кажется, что будет честно поделить все поровну между детьми Константина Фомича и внуками.
8: Деда, а когда мы будем твой дом пилить?
6: Не внуки, а мафия.
9: Дед Фомич в кино со 2 июля.
1: 12+.
4: Авторадио. Это большая дискотека Авторадио. Главные звезды. Главные хиты.

А вот на большой дискотеке Авторадио будут и девушки, и звезды, и девушки как звезды, как в песне. В общем-то, кого там только не будет. Друзья, 30 тысяч наших зрителей, наших слушателей, 50 любимых артистов, киловатты звука и море приятных музыкальных сюрпризов. Ко всему этому, разумеется, нужно подготовиться, поэтому сегодня мы проводим генеральную репетицию. И всех, кто с нами, я, Владимир Бодров, призываю как можно активнее двигать руками, ногами, головами. Кстати, тоже как в песне.

0: 24 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Денис Клявер.
1: Привет, друзья. 4 июля на ВТБ-арена состоится фестиваль «Большая дискотека Авторадио», где я, Денис Клявер, спою свои главные хиты. Обязательно приходите, там и увидимся.

Большая дискотека Авторадио. Москва, 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Зиверт.

Реклама. Феномен в мире детской литературы. Уже в кино. Летом всякое бывает. Побег из Колбара. Невероятные приключения юной Златы внутри компьютерной игры. Уже во всех кинотеатрах. Категория 6+. Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 8 вечера.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. Авторадио представляет. Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета.

Провожать лето пока еще рано, а вот приветствовать его мы с большим удовольствием будем уже через неделю на долгожданной, грандиозной, большой дискотеке Авторадио. Друзья, главное событие лета совсем близко, ну а подготовка к нему идет самым что ни на есть надлежащим образом в радиоформате. Вот исключительно любимые хиты в едином танцевальном миксе. В этом часе продолжаем зажигать, отдыхать и предвкушать 4 июля, поэтому всех, кто присоединяется, я, Владимир Бодров, призываю делать громче и наслаждаться.

Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер «И не надо лишних слов».
5: Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну, плюс.
6: Генеральный партнер.

0: Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
1: Реклама. Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Е8 Темпа – ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежный теплом. С Е8 Темпа хорошо будет в нем.
4: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.

0: Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Группа «Дискотека Авария».
1: Всем привет, это группа «Дискотека Авария». Мы вас ждем на Авторадио.
2: Большая дискотека Авторадио. ВТБ-арена. 4 июля.

0: Радио. Мимолетная пауза, и мы вернемся. Авторадио. Реклама.
1: Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. «Национальные проекты России». Позитивные изменения в жизни страны.
2: Ты же обещала повторить математику и убрать посуду.
3: Вот бы можно было весь день играть.
4: Мир игр стал ее реальностью.
5: Я в игре.
6: Чего плачешь-то? Ты же хотел поиграть.
7: Вот поиграешь.
4: Летом всякое бывает. Побег из Колбора. Уже в кино.
8: 6+.
0: Авторадио. Главные звезды. Главные хиты.
9: 30 тысяч счастливых зрителей.
0: Это большая дискотека «Авторадио».
9: Главный танцпол этого лета.

Ну, честно говоря, мысли, при мысли о том, что уже через неделю состоится большая дискотека Авторадио, улыбка сама просится на уста, и я, Владимир Бодров, призываю вас не сопротивляться, улыбаться, как завещал нам когда-то тот самый Мюнхгаузен, и, само собой, готовиться к нашей встрече. 4 июля увидимся на стадионе ВТБ-арена, ну а до финала этого часа отрепетируем еще несколько движений и споем еще несколько танцевальных хитов в рамках радиоверсии фестиваля. Друзья, делайте громче, мы продолжаем.

0: Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Татьяна Куртукова.
1: Друзья, всем привет. Я Татьяна Куртукова. И от всей души хочу вас пригласить на грандиозное событие. Большая дискотека Авторадио. Приходите 4 июля на ВТБ-арену. Я буду вас ждать и, конечно же, споем вместе мои главные хиты.

Авторадио представляет. Главные звезды, главные хиты, главный танцпол этого лета. Это большая дискотека Авторадио. Танцуют 30 тысяч счастливых зрителей. Поют Зиверт, Владимир Пресняков, Ёлка, Добро, Татьяна Буланова и многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+.

0: ты дома, и слава богу, в семье все хорошо, и жизнь идет своим чередом. Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они. А ты дома.
1: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
2: Авторадио.

0: Большая дискотека Авторадио. Москва, 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Диана Арбенина.
1: Всем салют. 4 июля на стадионе ВТБ. Авторадио устраивает классную большую дискотеку. Будем танцевать. Диана Арбенина, ночные снайперы. Увидимся в разгар лета.

0: Авторадио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.

одинаков приговоры пожизненный срок. Значит, если сдаешь экзамен, ты начинается новый урок. Но

0: Большой футбол. Чемпионат мира 2026. Прямое включение.
1: Ну что ж, дамы и господа, леди и джентльмены, двигаемся далее. Добрый воскресный вечер всем любителям футбола. Мы с вами вновь переносимся на поля чемпионата мира. Чемпионата мира, где совсем недавно завершился третий тур группового этапа. А значит, все пары 1-16 финала определены. И теперь начинаются игры на выбывание. То есть начинается самое интересное, когда многие отсеялись откровенно, да, и главное, начинаются матчи, где права на ошибку нет ни у кого, включая лидеров. К слову, матч сборной Аргентины и Иордании завершился совсем недавно. 3-1. Уверенная победа сборной Аргентины перед матчами на выбывание. Один из мячей забил Лионель Месси. Давайте послушаем фрагмент прямой трансляции.
0: Большой футбол.
2: Сегодня мы видели такой взгляд у Лучельца, когда он клал мяч в ворота со штрафного. Месси! Низом! Гол! Лео Месси! Математика! Геометрия и немножко магии. 6-й гол на чемпионате мира.
1: Да, давайте подчеркнем еще разочек. Это именно 6-й забитый мяч Лионеля Месси. И как бы это только групповой этап. Давайте еще раз это подчеркнем. Это очень впечатляющая статистика. И в играх 1-16 лидер в такой форме команде, мягко говоря, пригодится. Ну что, о группах, я думаю, достаточно. Все коротко, все ясно, все по делу. Тем более для кого-то матчи на выбывание стартуют уже сейчас. А значит, добро пожаловать на SoFi Stadium, где через несколько минут прозвучит стартовый свисток и начнется матч между сборными ЮАР и Канады. Причем это особенный момент для стран, ведь они впервые преодолели групповой этап чемпионата мира. ЮАР уже сотворила, в принципе, большую сенсацию. Команду изначально считали аутсайдером группы А. После ужасной игры с Мексикой вообще стали причислять худшим сборным на чемпионате мира. Однако африканцы прибавляют от матча к матчу. После закономерной ничьи с Чехией неожиданно одолели Южную Корею. Прогресс есть во всех линиях, хотя, опять же, ЮАР все еще мало забивает. Но и пропущенных мячей нет уже более 170 минут, а это впечатляющая статистика. У Канады же задорная, но по-прежнему нестабильная сборная. По-настоящему качественно они смотрелись лишь с несокрушимым Катаром, победив 6-0. В остальных матчах команда не могла сыграть в сухую, а сама отличалась только одним голом. Но опять же, с другой стороны, Канада никому не уступила по игре и вполне заслуживала стать первой в группе. Да и дома, в конце концов, и стены помогают. В общем, в этом матче может произойти что угодно. Ну а мы, естественно, желаем удачи всем соперникам. Поздравляем еще раз всех любителей футбола с началом игр на выбывание. Естественно, следим за ходом данной встречи. Смотрим Матч ТВ, слушаем Авторадио и обязательно вернемся в рамках прямых включений. Информация предоставлена партнером трансляции ООО «Фанкор». Коэффициент «Фонбет» на победу сборной ЮАР 5 ровно. Коэффициент «Фонбет» на победу сборной Канады 1.83. Коэффициент «Фонбет» на ничью 3.50.
0: Большой футбол.
3: Спонсор трансляции ООО «Фанкор».

0: 18+. Информация об организаторе основанных на риске игр, пари, акции, правила поведения, призовом фонде, количестве, порядке, месте, сроках розыгрыша и получения призов выигрышей указано на сайте fond.bet. Срок определения выигрышей определяется моментом наступления событий по заключенному пари. Розыгрыш призов происходит во время событий. Срок проведения акции с 21 февраля 2024 по 31 января 2027.
1: Большой футбол. Чемпионат мира 2026 на Авторадио. Авторадио. Музыка

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 22 часа в Москве.
0: Авторадио. Номер один в России.

0: очень сложно.
1: Зато нет ничего проще, чем оставаться в компании с Авторадио. Тем более, что сегодня слушать нас можно не только по классике в приемнике. К вашим услугам и плеер на сайте авторадио.ру, и наше официальное мобильное приложение, и умная колонка, которой достаточно, собственно говоря, так и сказать, включи Авторадио. Выбирайте, что удобнее, а я, Владимир Бодров, с удовольствием составлю вам компанию. Едем дальше. Маршрут.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер и «Не надо лишних слов».
5: Да! Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну, плюс. Реклама.
6: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
7: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».

0: Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Ёлка.
1: Всем привет, друзья! Меня зовут певица Ёлка. 4 июля. ВТБ-арена. Большая дискотека Авторадио. Пожалуй, это все, что вам надо знать для того, чтобы быть там вместе с нами. Будем петь все, что вы знаете, и все, что мы вспомним. До встречи!

года. Я такая в цвете в любое время года. На малютке планете мне хочется свободы. Я такая в цвете.

0: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
1: В «Спортмастере» цены по валам на мировые спортивные бренды с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля скидки до 50% на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками.
2: «Альфа-инвестиции» – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в «Альфа-банке» до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. «Альфа-выгодно». АО «Альфа-банк».
3: Авторадио.

0: Авторадио представляет.
1: Главные звезды, главные хиты, главный танцпол этого лета. Это большая дискотека Авторадио. Танцуют 30 тысяч счастливых зрителей. Поют Иванушки, Ева Польна, Стас Михайлов, Юлиана Караулова, Хабиб и многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+.

0: Большой футбол. Чемпионат мира 2026. Прямое включение.
1: Итак, завершен первый тайм матча сборных ЮАР и Канады. Это 1-16 финала, и завершен он со счетом 0-0. Я вам скажу, что это не самые яркие 45 минут в истории футбола. Действительно, очень тяжелая, очень вязкая, медленная игра. И, разумеется, в данном случае чувствуется, возможно, еще и отсутствие какого-либо опыта у команд в подобных выступлениях. Напоминаю, обе сборные в плей-офф вышли впервые. Но так или иначе, Канада одна из стран, принимающих этот турнир. Дома, как известно, стены тоже помогают. Да и в целом Канада так или иначе является фаворитом. Так что чаша весов в каком-то смысле пока склоняется именно в их сторону. Один из опасных моментов случился на 17-й минуте встречи. Давайте же послушаем фрагмент прямой трансляции.
0: Большой футбол.
2: Эуштакио опять у мяча. Пока по стандартам у канадцев есть существенное преимущество. Если говорить о владении мячом, то тут примерно равны соперники в последние минуты. Подача Эуштакио. Хорошо летит мяч. Ударная позиция. И можно было чуть лучше подстроиться под этот мяч. Но Джонатан Дэвид как следует не пробил.
1: Итак, буквально через 5 минут также канадцы вновь могли отличиться в счете. Корнелиус пытался переправить мяч в ворота и мог сделать счет 1-0 в пользу своей команды. И, естественно, вспоминаем этот момент, слушая фрагмент прямой трансляции.
2: Билл разбегается, и Эуштакио подает. Хорошая подача в штрафную площадь. Момент и удар вот здесь уже было опасно. Этот момент уже следует признавать потенциально голевым во всех смыслах, потому что подача была хороша и тянулся к этому мячу. И макушкой буквально коснулся этого мяча Дерек Корнелиус. Говорить об акцентированном ударе, конечно же, не приходится, но момент был голевой.
1: Да, момент действительно был голевой. Ну а самый опасный момент произошел в самом конце первого тайма. Канадцы подавали угловой, Стефан Эуштакио навешивал слева, там настоящий пожар. Несколько шансов забить в одном моменте, даже из пустых выносили игроки сборной ЮАР. Слушаем фрагмент прямой трансляции.
2: Подача хорошая, высоко летит мяч, момент, и мяч первый должен был, по идее, оказаться в воротах. Чудесным образом отбиваются южноафриканцы, еще один удар по воротам. Мама дорогая! Две попытки канадские мы только что видели. Они были максимально близки к голу.
1: Также после этого момента еще и ВАР вмешивался в игру. Требовали пенальти канадцы, но не сложилось. Так или иначе, счет в этой встрече пока не открыт. Я думаю, канадские болельщики тоже спрашивают, где голы. Ну а сборной ЮАР нужно собраться и также начинать отвечать своими атаками. Потому что, да, счет 0-0. Но, как вы можете понять, по результатам первого тайма канадцы гораздо ближе к голу. И как минимум на один они уж точно наиграли. В любом случае, впереди как минимум еще один тайм. Еще 45 минут, а значит, смотрим Матч ТВ, слушаем Авторадио. Главное, обязательно вернемся с результатами игры в рамках прямых включений. Информация предоставлена партнером трансляции ООО «Фанкор». Коэффициент фонбет на победу сборной ЮАР 4.70. Коэффициент фонбет на победу сборной Канады 2.25. Коэффициент фонбет на ничью 2.50.
0: Большой футбол.
3: Реклама партнера трансляции.
4: Большой.

0: Пианат! 18+. Информация об организаторе основанных на риске игр, пари, акции, правила поведения, призовом фонде, количестве, порядке, месте, сроках розыгрыша и получения призов выигрышей указано на сайте fund.bet. Срок определения выигрышей определяется на момент наступления событий по заключенному пари. Розыгрыш призов происходит во время событий. Срок проведения акции с 21 февраля 2024 по 31 января 2027.
1: Большой футбол. Чемпионат мира 2026 на Авторадио. Реклама. Родина. Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина – это весь мир, некоторые – что это только твой дом. Так бы мы и не задумывались о том, что такое Родина. Но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о Родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
2: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 23 часа.
0: Авторадио. Номер один.

А вашими, между прочим, могут стать и берег морской, и автомобиль премиальный, и квартира элитная. В общем, все то, о чем мечтаете именно вы, потому что в этом сезоне Авторадио исполняет именно ваши желания. Все, что нужно, это зайти на сайт авторадио.ру, поделиться с нами своей мечтой и заменить гудки в мобильном на наш прекрасный гимн. Ну и, кстати, так вы подарите себе еще и шанс на те 59 тысяч, что в банке сейчас. От меня, Владимира Бодрова, всем большой удачи, всем прекрасного времяпрепровождения в компании с Авторадио и, разумеется, море любимой музыки. Наслаждайтесь.

счастливых зрителей. Поют Анна Асти. Дискотека «Авария». Мари Краймбрери. Григорий Лепс. Анна Немченко. Многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+.

0: большая. Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Мари Краймбрери.
1: Всем привет, я Мари Краймбрери. Я приглашаю вас 4 июля обязательно прийти на большую дискотеку Авторадио, которая пройдет в ВТБ-арене. До встречи. Пока. Yeah.

0: Этим летом 48 лучших сборных планеты определят чемпиона мира. Следи за главным событием года и участвуй в розыгрыше 16 миллионов рублей фрибетами и мотоцикла от букмекерской компании Bet City. Окунись в атмосферу футбольного праздника и побеждай с Bet City.
1: Информация об организации основана на риске игр, акции, правилах проведения, призовом фонде, количестве, порядке, месте, срока розыгрыша и получения призов, выигрышей указано на сайте betcity.ru. Срок определения выигрыша определяется с момента наступления событий по заключенному пари. Розыгрыш призов происходит во время событий. Срок проведения акции с 9.06.2026 по 21.07.2026.
2: Авторадио.

0: Радио представляет.
1: Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель?
0: Вы мечтаете о развитии и продвижении?
1: Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле
0: на сайте Авторадио.ру
1: и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру
0: при поддержке агентства стратегических инициатив.
2: 16+.

0: Реклама. Высокие коэффициенты на любые виды спорта, широкая линия и до 3 фрибетов по 500 рублей без дополнительных условий ждут тебя в букмекерской компании BetCity. Зарегистрируйся на сайте или в приложении BetCity и начни игру с бесплатной ставкой.
1: Информация об организаторе, основанных на риске игр, пари, акции, правилах проведения, призовом фонде, количестве и порядке, месте, сроках розыгрыша и получения призов, выигрышей указана на сайте BetCity.ru. Срок определения выигрыша определяется моментом наступления событий по заключенному пари. Розыгрыш призов происходит во время событий. Срок проведения акции с 8.09.2025 по 31.12.2026.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Полночь в столице.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. Большой футбол. Чемпионат мира 2026. Прямое включение.
2: И да, завершен второй тайм, завершен матч ЮАР-Канада. Счет 0-1. И канадцы, одна из стран, принимающих чемпионат, отправляются дальше. ЮАР, соответственно, отправляется домой. Это действительно напряженная встреча. Все решилось в самой-самой-самой концовке, когда уже все готовились к дополнительному времени. Ну, давайте коротко и пройдемся, собственно, по событиям второго тайма. На 61-й минуте, правда, случился момент у ЮАР редчайший. Мяч отрикошетил на левый фланг. Освин за счет замаха освободился от опеки. Шикарно пробил в дальний угол. Чуть-чуть не попал. Слушаем фрагмент прямой трансляции.
0: Большой футбол.
3: Смещается дальше по флангу, но пас идет через центр поля, и здесь можно мяч подхватывать. И это ударная позиция, удары за пределы штрафной, и мяч на внешнюю сторону стопы сваливается у Освина Аполиса. Сама по себе ситуация ударная, позиция классная. Если бы как следует мяч лег на подъем, было бы по-настоящему опасно. Ну а так мяч уходил, может быть, и неприятной траектории для Максима Хрипо, но мяч уходил в сторону от ворот.
2: Да, это действительно очень редкий момент для ЮАР, я еще раз это подчеркиваю. Далее, конечно, атаковали больше канадцы, разрезающая передача из центрального круга. Тони ворвался в штрафную, но с близкой дистанции вратаря не переиграл. А мяч, правда, рикошетом все равно полетел в ворота, где уже был готов добивать Дэвид, но, опять же, его в прыжке опередил. Багази просто спас команду. Слушаем фрагмент прямой трансляции.
3: Команда по-прежнему не может создать момент. Может быть, сейчас есть выход практически один на один. Удар-то будет, удар есть, и добивание! Фантастика! Это львы! Они сражаются за каждый мяч! Багази вытаскивает мяч с линии ворот!
2: Ну и по шуму трибун, да, вы понимаете, за кого все болели, все вполне логично. Далее Альфонсо Дэвис, защитник Баварии, вышел на поле на 75-й минуте. Стадион встретил очень громко главную звезду, у него просто повреждение было, очень ждали его на поле. Ну и сразу на 76-й минуте с линии штрафной Джонатан Дэвис сделал скидку. Опаснейший удар, но все это было не то. Развязка пришла лишь на 92-й минуте встречи. Голом, если честно, еще раз подчеркиваю, уже и не пахло, все шло к дополнительному времени. Но Эуштакио на подборе. С линии штрафной. Без шансов для вратаря. Слушаем фрагмент прямой трансляции.
3: В одно касание. Сигур. Хорошо. Подача штрафную. Удар. И уж так и гол! Гол! Гол! Гол! 96-я минута. 92-я, прошу прощения, минута. Штефан Эуштакио из-за пределов штрафной прошивает Робина Уильямса.
2: Да, и в целом канадцы по результатам этих 90 минут наиграли на победу. Ожидаемые голы тоже выше единицы по коэффициенту. ЮАР для сравнения 0.17. Ну и футбол его величества. Что тут скажешь? Эуштакио сегодня герой нации. Сегодня канадцы празднуют победу. Ну а ЮАР отправляется домой. Только-только стартовали матчи 1/16 финала, значит, впереди еще много игр, и весь чемпионат мира 2026 года только набирает обороты. Естественно, мы смотрим Матч ТВ, мы слушаем Авторадио и в рамках прямых включений следим за происходящим на полях этого турнира.
0: Большой футбол.
4: Реклама партнера трансляции.

0: чемпионат. 18+. Информация об организаторе основанных на риске игр, пари, акции, правила поведения, призовом фонде, количестве, порядке, месте, сроках розыгрыша и получения призов выигрышей указано на сайте fond.bet. Срок определения выигрышей определяется моментом наступления событий по заключенному пари. Розыгрыш призов происходит во время событий. Срок проведения акции с 21 февраля 2024 по 31 января 2027.
1: Большой футбол. Чемпионат мира 2026 на Авторадио.

только хиты звучат на авторадио ежедневно и круглосуточно. Нас можно найти в FM-приемниках в тысячи городов вещания по всей стране, в умной колонке. Также, пожалуйста, просто скажите «Включи авторадио». Сайт и приложение тоже доступны для вас. Подключайтесь и наслаждайтесь.

0: Авторадио представляет
1: главные звезды, главные хиты, главный танцпол этого лета. Это большая дискотека Авторадио. Танцуют 30 тысяч счастливых зрителей. Поют Анна Асти. Дискотека «Авария». Мари Краймбрери. Григорий Лепс. Анна Немченко. И многие другие.
2: 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо».
1: Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+.

0: Авторадио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 1:00.
0: Авторадио. Номер 1 в России.

Никогда не говорите «никогда», возможно, все, и радость, и любовь, и лучшие дни и ночи в компании «Авторадио». Вот уже 3 десятилетия подряд вы выбираете нас, за что мы вам безумно благодарны. Только хиты, только музыка, и так в круглосуточном режиме. Двигаемся, как всегда, с вами только вперед. В студии Ирина Лагутина. Здравствуйте и добро пожаловать к нам.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да!
5: Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

Радиоканал «Авторадио Калуга». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 40-00-325. Выдано Управлением Роскомнадзора по Калужской области 28 декабря 2017 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS 77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 2 часа ночи в Москве.
0: Авторадио. Номер один в России.

Абсолютно все возможно на Авторадио. Главное – это выиграть в нашей фирменной суперигре много денег. 13-й счастливый сезон. Исполняем ваши мечты. Для нас нет ничего невозможного. Заходите на наш сайт, устанавливайте гимн Авторадио в своем мобильном телефоне и рассказывайте о самом заветном, самом невероятном вашем желании. Мы можем все. 5 миллионов рублей и 5 ваших желаний – это наш призовой фонд. Мечтайте, играйте и выигрывайте. Это очень легко сделать. Я, Ирина Лагутина, желаю удачи каждому.

Авторадио представляет. Главные звезды, главные хиты, главный танцпол этого лета. Это большая дискотека Авторадио. Танцуют 30 тысяч счастливых зрителей. Поют Зиверт, Владимир Пресняков, Ёлка, Добро, Татьяна Буланова и многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+.

0: Авторадио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.
2: Радиоканал «Авторадио Калуга». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 40-00-325. Выдано Управлением Роскомнадзора по Калужской области 28 декабря 2017 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
1: Что если душам на небе до рождения суждено? Писать договор только с теми, кого любят давным-давно. А потом нам стирают память, отправляя на землю жить, поменяв нас опять местами, чтобы уровни проходить, чтобы уровни проходить.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 3 часа ночи.
0: Авторадио. Номер один.